превратится в водорель снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: станешь проще.
1: Скажите, а это не больно?

улице. Это студент, комсомол, спортсменка. Наконец она просто красавица. Женщина, друг, человек, грандиозный.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство поручило до октября разработать типовую техническую спецификацию для убежищ. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Во вторник правительство поручило Министерству экономики в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой до октября разработать типовую техническую спецификацию для убежищ, включив в нее оптимальные требования к их промышленному производству, поставкам и размещению. Также Министерство экономики в сотрудничестве с Министерством по делам умного управления и регионального развития до декабря оценит необходимость внесения поправок в нормативное регулирование в области планирования развития территорий, предусмотрев право отступать от требований территориального планирования, если строительство отдельно строящихся убежищ на земельном участке или территории, существующей структурной застройкой, может быть невозможным. Чтобы способствовать строительству отдельно стоящих убежищ, правительство планирует поручить министерствам договориться о начале разработки типового проекта, говорится в проекте доклада. Финансирование из фондов ЕС составит 8,5 миллионов евро, а финансирование из госбюджета не менее 1,5 миллионов евро, чтобы обеспечить строительство 10 типовых убежищ, как минимум в 5 административно-территориальных единицах.
0: Про Ригу.
2: По данным отдела внешних связей Рижского городского совета, на данный момент в 10 классы рижских муниципальных школ приняты 3762 ученика. Еще 214 кандидатов приняли приглашение. В настоящее время в 10 классе имеется приблизительно 158 вакансий. Количество вакансий постоянно меняется, поскольку некоторые ученики предпочитают продолжить обучение в других школах. Вакантными считаются места, если в электронной системе приема нет активных заявок. Заявки на вакантные места могут подавать кандидаты, отвечающие требованиям приема в конкретное учебное заведение. Прием новых заявок в электронную систему приема завершен. Если заявка уже была подана в систему, она остается активной, даже если абитуриент подает заявку на вакантные места. Даже после подачи заявки на вакантные места абитуриент может получить приглашение в одну из ранее отобранных в электронном виде школ, если позже место освободится. Прием в 10 класс на вакантные места будет продолжаться до тех пор, пока остаются свободные места в соответствующих образовательных программах. В то же время на этой неделе продолжается прием в профессиональные учебные заведения, поэтому наблюдается поток абитуриентов между учебными заведениями, что также влияет на движение очередей на поступление в школы Рижского муниципалитета. В общей сложности приглашения были разосланы 4813 уникальным заявителям, что составляет 90% от всех заявителей. Как уже сообщалось, по данным собранным муниципалитетом, в этом году в Рижские учебные заведения подали заявление на поступление в 10 класс 5332 ученика. Всего было получено 41 581 заявление, или в среднем 785 заявлений на одно учебное заведение. В этом году в 54 средних школах Риги, включая 6 госгимназий, планируется открыть 10 классы, что позволит обеспечить в общей сложности до 4500 мест для учащихся.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями, во многих районах дожди, местами возможны грозы, утром местами преимущественно в восточной части страны туман. Ветер северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодически дожди, возможны ливни и грозы, столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
4: Друзья мои, всем здравствуйте, доброе утро, среда на календаре, 22 июля, у микрофона Кирилл Низовцев. Мы начинаем нашу программу, которая, в общем, создает хорошее настроение. Хотел сказать, программу хорошего настроения. Но, вы знаете, да, ведь когда люди идут к психологам или на какие-то курсы реабилитации чего-нибудь, там же есть программа, программа восстановления, программа реабилитации, то, что нужно делать и какой план. Вот пусть у нас тоже будет своего рода программа восстановления и реабилитации от всего плохого, от всего дурного, от гадких людей, от злого глаза и т.д. и т.п. и прочее, прочее. Мы очень миролюбивы, очень позитивны, и я надеюсь, что вам с нами хорошо. И знаете как? Ну вот как-то вот спокойно и просто. Вот это очень важно. День конфет фадж сегодня. Что такое фадж, я не знаю. Конфеты знаю слово такое. День крысолова, день гамака. Также день приближенного значения числа пи. День толстяка и толстушки. День бокса сегодня международный. А также день Невской битвы. Всемирный день мозга. А также день трудяги, день находок. И еще один праздник, в общем-то, который ко мне имеет прямое отношение, потому что имя Кирилл у меня, во всяком случае, точно. Значит, праздник называется Панкратий и Кирилл. Вот такая вот история. Всех Кириллов поздравляю, что это такое, не знаю, но все равно заранее поздравляю и об этом подробно празднике расскажу в начале второго часа проекта «Доброе утро». Мы начинаем, друзья. Середина лета уже, в общем-то, состоялась. Уже идем во вторую половину и ближе к осени. Не надо депрессовать. Говорят, что о депрессии есть разные, значит, витамины, БАДы, т.д. и т.п. и прочее, прочее. Надо, кстати, изучить. Вот мне посоветовали, займусь в ближайшее время, в ближайшие дни изучением этого вопроса. А пока давайте все-таки пожелаем без БАДов, без витаминов, хорошее настроение, солнышко, пусть дожди идут, неважно, все равно хорошо от этого. Лето, лето на дворе. До 10 утра будем вместе. Мы начинаем. Вперед, поехали.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, мы продолжаем нашу программу. Вот новость для тех людей, кто паркуется в Риге. Я один из них, ну, правда, не так часто. И, в общем, как бы уже научен горьким опытом, читаю внимательно то, что написано на знаках и на табличках платных парковок мелким шрифтом, а это, пожалуй, очень важная информация зачастую бывает. Центр защиты прав потребителей начал оценку коммерческой практики одной из компаний после того, как в этом году более половины всех жалоб на платные парковки были поданы именно на этого оператора. Он начисляет штраф уже через несколько минут после окончания бесплатного периода стоянки. Это компания «Парк Эксперт». Не будем, в общем-то, мудрствовать лукаво, ничего личного, но вот такая информация, такая вот статья. Значит, центр изучает случаи, когда договорной штраф начисляется сразу после истечения 5 минут, отведенных на оплату парковки или регистрацию автомобиля. Также оценивает ситуацию, когда штраф выписывался уже в тот момент, когда водитель покидал территорию парковки. Особую беспокойность вызывают парковки возле медицинских учреждений. Там пациентам и их родственникам по объективным причинам может потребоваться больше времени, чтобы ознакомиться с правилами, зарегистрировать машину или оплатить стоянку. Сначала этого года по 12 июля, значит, этот центр защиты прав потребителей получил, внимание, 277 жалоб на услуги платных парковок. Из них 164, или почти 60%, оказались в деятельности «Парк Эксперт». Это означает, что на компанию поступает примерно в 3-5 раз больше жалоб, чем на других крупных операторов рынка. Аналогичная картина наблюдается и в консультациях, предоставленных ПТАК, то есть Центром защиты прав потребителя. И из 200 письменных консультаций 109 были связаны с «Парк Эксперта», а из 339 телефонных консультаций 136 касались коммерческой практики этой компании. Значит, центр напоминает, что оператор парковок обязан обеспечить хорошо заметные и понятные правила пользования, информацию о стоимости услуг и порядке оплаты, четкие дорожные знаки и указатели, также предоставить водителям достаточное время для ознакомления с правилами, регистрации и оплаты парковки. Кроме того, компания обязана обеспечить бесперебойную работу систем регистрации и оплаты, применять соразмерный и обоснованные договорные штрафы, объективно рассматривать жалобы потребителей и давать ответ в течение 15 рабочих дней до завершения рассмотрения жалобы. Взыскание штрафа должно быть приостановлено. По мнению ПТАК, необходимо автоматически начислять договорной штраф сразу после истечения 5-минутного срока без оценки конкретных обстоятельств действий потребителя. Чтобы избежать подобных ситуаций, Центр защиты прав рекомендует перед парковкой внимательно знакомиться с правилами, своевременно оплатить стоянку, зарегистрировать автомобиль, проверить правильность введенного регистрационного номера. При возникновении тех проблем незамедлительно связаться с оператором парковки, зафиксировать ситуацию, а также сохранять чеки, скриншоты, фотографии, другие доказательства. Если штраф все же получен, потребителям рекомендуется направить оператору мотивированную претензию, приложив все имеющиеся подтверждающие материалы. Но я могу сказать, что, конечно, с некоторыми парковками, ну, есть такая, можно сказать, беда, легкая, во всяком случае, точно. Вот особенно мне смущает, значит, когда написано очень-очень-очень мелко, и, значит, типа полтора часа там, значит, бесплатно для клиента магазина. Ну, сразу думаю, что в магазине, значит, стоит аппарат, где надо зарегистрироваться, и, в общем-то, полтора часа бесплатно стоит, там вот все написано на экране, на мониторе. Заходишь в магазин, аппарата никакого нет, и ты понимаешь, что, в общем-то, система не работает. А получается, что по камере въезд полтора часа для клиента магазина. Вопрос, как доказать, что ты клиент магазина, это сразу первое. И второй вопрос, если ты уехал, значит, с этой парковкой, вернулся через 5 минут назад на нее же, значит, работает эта тема или сразу платная услуга, и сразу, значит, если ты не заплатил, то тебе пришлют штраф. Вот это вот тоже очень важно. Читаю, значит, правила, вроде бы про повторный въезд ни слова, хотя такая тема зачастую иногда бывает, и, в общем-то, многие на ней попадаются. Это я сейчас про парковку возле своего магазинчика любимого, значит, куда я хожу за продуктами, в Юрмале. Там вот такая система, значит, не так давно появилась, полтора часа без Максос, вот, а дальше как бы по прайсу. И, в общем, я заехал, значит, поставил машину, потом уехал и вспомнил, что что-то не купил, надо вернуться было, вернулся и как бы тут задумался. Но на самом деле, это просто небольшой пример. Я вообще про то, что на парковках разные правила, значит, и человек просто вот неподготовленный, знаете, не который съел собаку на этом, может запутаться и сделать что-то не так. И я понимаю людей, которые попадают зачастую на штраф и, в общем-то, как бы не понимают, что с этим делать. Я все-таки думаю, что какая-то нужна единообразная система работы всех этих парковок, и тогда все это будет гораздо проще и понятнее. Вот мой месседж, вот моя мысль. Друзья, мы будьте аккуратны и уважаемые бизнесмены, пожалуйста, будьте милосердны. Я вас очень прошу. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Скользкие улицы.
4: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
5: Просто мне завидуют.
0: Платина.
6: Мы следуем

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, ваши действия будут впереди планеты всей. Вам захочется сделать абсолютно все, даже то, что вы как бы не планировали в этот день. Сил вам и вдохновения на новые свершения. Тельцы. Если у вас есть потенциальная перспективная идея для развития бизнеса, озвучьте ее своему руководству. Есть шанс, что ее достойно оценят и дадут вам зеленый свет для реализации. Близнецы, в этот день вам стоит больше времени уделить своему эмоциональному состоянию. Если вам нужно побыть наедине со своими мыслями, отправьтесь за город, где будет тишина и покой. Раки, вы проведете этот день в кругу семьи, можете поделиться своими секретами, заняться общим любимым делом, насладиться общением. Звезды склоняют вас к тому, чтобы вы восстановили связь с родными. Львы, вы захотите проявить себя на все 100%, чтобы окружающие восхищались вами. Вы будете готовы на все, чтобы еще и утереть нос своим завистникам. Дева, вы будете действовать исключительно умом, а не эмоциями. Поэтому в этот день вы многого сможете добиться. Сделайте рывок в карьере, он улучшит ваше материальное положение. Весы, вам стоит начать налаживать отношения с окружающими. Постарайтесь не подкалывать людей, не извить. Тогда у вас появится много новых друзей, с которыми ваша жизнь обретет новые краски. Скорпионы, вы можете уделить время планированию бюджета, распишите себе все расходы и доходы и выделите на каждую статью определенную сумму. И не превышайте лимит. Так вы научитесь грамотно распоряжаться деньгами. Стрельцы, начнется ваш путь к самопознанию. В этом вам помогут духовные практики, сеансы у психолога. Вам пора заняться своим душевным состоянием. А вот козероги, вам стоит смело брать на себя новые обязанности. Не бойтесь, что у вас что-то не получится. Вы совсем справитесь, если будете думать головой и не нервничать. Водолеи, весь день вы будете настроены на общение с людьми. На самом деле это очень хорошо, так как вы можете наладить коммуникацию с очень важным человеком, который в результате окажет влияние на вашу жизнь. И, наконец, рыбы. Постарайтесь не рубить с плеча в кризисных ситуациях. Лучше прислушайтесь к своему внутреннему голосу и только потом принимайте решение. Вот и весь, друзья, звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможны ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешус-сервис».
3: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
4: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
5: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
6: Свежее?
7: Свежее.
6: И местное?
7: Верно.
6: Без добавок?
7: Без добавок.
6: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: время.
1: Сегодня многие предпочитают не класть ее на стол, не накрывать стол скатертью. Да, о скатерти пойдет речь. Значит, это считается современно. Знаете, такие вот подтарелочники специальные продаются, многие их покупают. Но все-таки скатерть — это такой элемент праздничный. Мне кажется, она должна быть в жизни, когда, даже если вы не любите накрывать чем-то стол, когда какие-то праздники наступают, Новый год, Рождество, я не знаю, день рождения, накройте красивую скатерть. И, в общем-то, у вас это самое настроение праздничное обязательно появится. Первые скатерти использовали еще в Древнем Египте. В те времена египтяне уже хорошо освоили производство тонких тканей из хлопка и льна. Примеры египетского полотна, дошедшие до наших дней, позволяют достаточно уверенно заявлять, что производимое тогда полотно было достаточно тонким, и на нем присутствовали элементы цветной вышивки. Скатерти используют в быту еще с древних времен. Этот предмет обихода отражает историю, культуру и традиции древних народностей. Скатерти считались признаком достатка и благополучия. За ней покрытый стол садились только рабы и самые бедные слои населения. Дорогостоящие скатерти с вплетением золотых нитей делали в Персии, Иудее, в Древнем Риме, в Древней Греции, в странах Средиземноморья. Стол покрывали скатертями еще до нашей эры. Их изготавливали из хлопка или льна. Культурные традиции древних греков и римлян нашли свое продолжение уже в Византийской империи, просуществовавшей с 395 по 1453 год. В быту активно использовали посуду и скатерть. Эти предметы быта появились на Руси раньше, чем в Западной Европе, поскольку русские перенимали византийский уклад жизни, чему способствовали развитые политические, торговые, культурные и военные отношения. Развитие льняного ткачества на Руси привело к тому, что скатерти и рушники стали доступны не только для высших слоев населения, но и для обычных крестьян. Скатерть в те времена чаще называли столешник, однако в обиходе были оба названия. Поначалу скатерти использовали по их основному назначению, однако в дальнейшем они стали применяться как предмет интерьера. До 15 века было не принято покрывать стол скатертью для красоты. Это делалось исключительно перед трапезой. Однако с началом эпохи Возрождения столы начинают покрывать красивыми тканями, соответствующими интерьеру. Парчу, бархат и шелк привозили специально для этих целей с Востока. Однако в 18 и до середины 19 века, когда в интерьерах преобладал классический стиль, декоративные скатерти практически не использовались. Особое развитие ткацкое искусство получило в Голландии. В странах Европы материал, который применялся для изготовления скатерти, начали использовать в католических церковных обрядах. В 18-19 веках в моду входит в скатерти белого цвета. С середины 19-го люди снова возвращаются к использованию декоративных скатертей и салфеток, чему во многом способствовало распространение стиля бидермейер. В интерьере отходят от строгих форм, применяют кружевные вышитые элементы. В моде скатерти, вышитые гладью, ришелье, а также связанные крючком из белых и цветных ниток. Практически в любом доме можно было увидеть множество подушек, пуфиков, которые сочетались со скатертями до пола. И, значит, конечно, в современном мире огромное количество скатерти, и вы, собственно, сами об этом прекрасно знаете.
0: То время.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Цинтри «Вера
3: Прежнего».
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
4: А я простила, я простила.
2: «Вера Прежнего». 12 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты в кассах «Билишсервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Минобразование планирует к 2029 году создать единую цифровую систему обучения латышскому языку для взрослых, потратив на это около 8 миллионов евро. Значит, что это такое и для чего это нужно? Уменьшить существующую институциональную раздробленность, цитата, и улучшить доступность качества обучения, значит, это говорится в докладе Минобразования и науки. Его вот буквально вчера рассмотрело правительство. В настоящее время финансируемое государственное обучение латышскому языку для взрослых организует несколько госучреждений, используя различные программы, источники финансирования. Это создает неравные требования для организаторов обучения, затрудняет учет данных и контроль качества, а также мешает людям ориентироваться в предложениях. В докладе говорится, что в этом году финансируемое государственное обучение латышскому планируется обеспечить более чем 7 тысячам взрослым в рамках программы Госагентства занятости. Язык будет изучать еще почти 2630 взрослых. Одновременно в вузах Латвии учатся более 12 тысяч иностранцев, которые также являются одной из потенциальных групп изучающих латышский. Курсы языка для взрослых организуют самоуправление. В прошлом году их обеспечивали 7 самоуправлений. В курсах могут участвовать граждане, не граждане, иностранцы с постоянным видом на жительство и украинцы, изучая латышский язык на уровне от А1 до Б2. Новая система предусматривает сохранение этой возможности, одновременно вводя единые требования и централизованный учет. Новая система будет предназначена для взрослых, чей родной язык не является латышским, и которые законно пребывают в Латвии, с особым вниманием к новоприбывшим. Она также охватит представителей диаспоры, членов их семей, которые готовятся вернуться к Латвии, а также иностранных студентов, других специалистов, чтобы способствовать их интеграции в общество и на рынок труда. Ну и далее. Планируется, что новая система обеспечит единую подачу заявок на курсы латышского, централизованный учет данных, единые требования к содержанию обучения педагогам, надзору за качеством. Предусмотрено создание модели изучения языка на платформе управления навыками взрослых STARS, которая будет связана с другими госинформационными системами. Переход будет происходить постепенно. На первом этапе до следующего года планируется подготовить необходимые нормативные акты, установить единые требования для организаторов обучения. На втором этапе до 2028 года предусмотрена разработка модуля STARS, пилотные проекты С-29. Все финансируемые государственное обучение для взрослых планируется организовать в единой системе. В новой системе будет доступна единая информация о курсах, тесты для самооценки языковых навыков и централизованный учет результатов обучения. В целом, для обеспечения обучения латышскому планируется запросить более 2,5 миллионов евро. Значит, с 28 по 30 год, а с 30 года планируется также привлечь финансирование из фондов ЕС в размере почти 10 миллионов евро. О как! Цель создания единой системы – укрепить использование госязыка, способствовать включению взрослых в общество и на рынок труда, а также обеспечить более эффективное использование госсредств. Но я могу сказать, что госсредства точно будут потрачены замечательно, это 100%, судя по

0: размаху и суммам. Но вообще хочу сказать, что, конечно, идея, правильная идея, неплохая. Популяризовать язык – это супер, это отлично. Все чаще вижу разные курсы, бесплатные, пишут, пожалуйста, записывайтесь, у кого ПМЖ, у кого нет ПМЖ, ВНЖ и так далее, и тому подобное. Вот, и говорят, там попасть сложно, очередь какая-то, но не всегда, значит, те люди, которые уже сходили на эти курсы, поучились, они говорят, что не всегда качество обучения, в общем-то, устраивает, и зачастую, что оно достаточно слабое, а вот платные курсы есть достаточно неплохие. Кстати, в свое время я два сдал и очень сделал это достойно. Спасибо, значит, Елене, преподавателю, ну, вернее, даже не преподавателю, а руководителю этого курса, вот, значит, который очень все красиво сделала, правильно и, в общем-то, достаточно легко язык выучился. Вот. Ну, в какой-то степени, да, во всяком случае. Понятно, что далеко не в полной мере. В общем, единственное, меня смущает, конечно, большое количество денег, которые на все это потратят, чтобы создать эту систему. Вот. Но я тоже считаю, что в Латвии нужно развивать язык родной, государственный. Вот. Ну, как бы родной и не родной, да, родной государству, скажем так, язык. И задача, в общем-то, как это сделать. И вот многие свои предложения выносят на протяжении многих лет. Ну, вот это, я так понимаю, одно из них. Вот, ну, посмотрим, как говорится, поживем, увидим, насколько это все приживется, насколько это все будет реализовано, насколько это все будет грамотно и удачно. Вот такие новости. Ну, а вы, друзья, мы тоже не сидите на месте. Говорят, изучение языка развивает мозг. Учить не обязательно латышский, может быть, какой-то другой. Вот мой сын сказал, что хочет учить вдруг испанский, когда пришел с лагеря, из лагеря. Английского языка, кстати говоря, лагерь был. Ну, вот такие вот дела. Поэтому пути Господни, как говорится, неисповедимы. Будьте здоровы и будьте умны. Я вас очень прошу, не сидите на месте. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Единую систему изучения госязыка для взрослых обещают ввести к 2029 году. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: К 2029 году планируется ввести единую систему изучения государственного языка для взрослых, чтобы уменьшить существующую институциональную раздробленность и улучшить доступность и качество обучения, говорится в концептуальном докладе Министерства образования и науки, который во вторник рассмотрело правительство. В настоящее время финансируемое государством обучение латышскому языку для взрослых организует несколько госучреждений, используя различные программы и источники финансирования. Это создает неравные требования для организаторов обучения, затрудняет учет данных и контроль качества, а также мешает людям ориентироваться в предложениях. В докладе говорится, что в этом году финансируемое государством обучение латышскому языку планируется обеспечить более чем 7100 взрослым. А в рамках программ Госагентства занятости язык будут изучать еще почти 2630 взрослых. Одновременно в вузах Латвии учатся более 12 тысяч иностранных студентов, которые также являются одной из потенциальных групп изучающих латышский язык. Курсы латышского языка для взрослых организует и самоуправление. В прошлом году их обеспечили 7 самоуправлений. В курсах могут участвовать граждане, неграждане, иностранцы с постоянным видом на жительство и украинцы, изучая латышский язык на уровнях от А1 до Б2. Новая система предусматривает сохранение этой возможности, одновременно введя единые требования и централизованный учет. Новая система будет предназначена для взрослых, чей родной язык не является латышским и которые законно прибывают в Латвии с особым вниманием к новоприбывшим. Она также охватывает представителей диаспоры и членов их семей, которые готовятся вернуться в Латвию, а также иностранных студентов и других специалистов, чтобы способствовать их интеграции в общество и на рынок труда. Планируется, что новая система обеспечит единую подачу заявок на курсы латышского языка, централизованный учет данных и единые требования к содержанию обучения педагогам и надзору за качеством. Предусмотрено создание модели изучения языка на платформе управления навыками взрослых STARS, которая будет связана с другими государственными информационными системами. Переход на новую систему будет происходить постепенно. На первом этапе до 2027 года планируется подготовить необходимые нормативные акты и установить единые требования для организаторов обучения. На втором этапе до 2028 года предусмотрена разработка модуля STARS и пилотные проекты, а с 2029 года все финансируемое государством обучение латышскому языку для взрослых планируется организовывать в единой системе. В новой системе будет доступна единая информация о курсах, тесты для самооценки языковых навыков и централизованный учет результатов обучения. В целом, для обеспечения обучения латышскому языку планируется запросить более 2,5 миллионов евро в год с 2028 по 2030 год, а с 2030 года планируется также привлечь финансирование из фондов Европейского Союза в размере почти 9 миллионов 600 тысяч евро.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями, во многих районах дожди, местами возможны грозы, утром местами, преимущественно в восточной части страны, туман. Ветер северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодически дожди, возможны ливни и грозы, столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
4: Друзья мои, доброе утро вам. Второй час программы начинается. До 10 утра будем вместе. Я Кирилл Низовцев. И сегодня день под названием Панкратий. И Кирилл, в этот день люди начинают собирать огурцы. Хозяйки встают раньше всех, пока никто не видит. Они срывают один огурец из нового урожая, закапывают его в укромном уголке огорода, благодаря солнцу, без которого ни колос не зреет, ни овощ не растет. Такой обряд проводят для того, чтобы следующий год был урожайным. И вот примета: если идет дождь и луна молодая, то ближайшие дни будут сухими. Если не яркая луна, примета затяжных дождей. К концу месяца, если видны звезды, но светит тускло, скоро начнется гроза. А если второй дождь пошел на рогатый месяц, то будет много грибов в лесу, если ягоды земляники покраснели. А срок сева овса завершился, а если лягушек не слышно, к похолоданию. Если они квакают громко, то ближайшие дни будут теплыми и ясными, а если тихо, то дождливыми. Вы знаете, я вчера съездил в Рижский межапарк, место, которое мне нравится, которое я люблю, иногда посещаю. Редко, конечно, конечно, но посещаю. Последний раз был прошлым летом, и вот через год я снова там. И, знаете, такое вот прекрасное, конечно, местечко, и Киш Эзерис, и, значит, просто подышать воздухом, посмотреть на красоты. И такая вот надвигалась ужасная погода, прям небо было такое, знаете, темно-синее прям. Дождь сидел в этом небе, но было до того классно, хоть и немножко прохладно. В общем, я кайфанул, поздно вечером только оттуда ушел. Вот. Надеюсь, у вас тоже есть любимые места, которые, независимо от того, какая погода на улице, солнце, дождь, жара или холод зимний, вами любимый и посещаемый. Кстати, к этим местам также я отношу и Рижское взморье, и мне очень нравится не зимой, вот когда снег и лед, а, значит, когда вот весна или осень, когда народу мало, пройтись прямо вот по пляжу. И это очень меня приводит в какие-то экстазические ощущения, если можно так выразиться. В общем, всем привет, мы продолжаем, друзья мои, доброе утро, едем дальше.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, ваши действия будут впереди планеты всей. Вам захочется сделать абсолютно все, даже то, что вы как бы не планировали в этот день. Сил вам и вдохновения на новые свершения. Тельцы. Если у вас есть потенциальная перспективная идея для развития бизнеса, озвучьте ее своему руководству. Есть шанс, что ее достойно оценят и дадут вам зеленый свет для реализации. Близнецы, в этот день вам стоит больше времени уделить своему эмоциональному состоянию. Если вам нужно побыть наедине со своими мыслями, отправьтесь за город, где будет тишина и покой. Раки, вы проведете этот день в кругу семьи, можете поделиться своими секретами, заняться общим любимым делом, насладиться общением. Звезды склоняют вас к тому, чтобы вы восстановили связь с родными. Львы, вы захотите проявить себя на все 100%, чтобы окружающие восхищались вами. Вы будете готовы на все, чтобы еще и утереть нос своим завистникам. Дева, вы будете действовать исключительно умом, а не эмоциями. Поэтому в этот день вы многого сможете добиться. Сделайте рывок в карьере, он улучшит ваше материальное положение. Весы, вам стоит начать налаживать отношения с окружающими. Постарайтесь не подкалывать людей, не извить. Тогда у вас появится много новых друзей, с которыми ваша жизнь обретет новые краски. Скорпионы. Вы можете уделить время планированию бюджета, распишите себе все расходы и доходы и выделите на каждую статью определенную сумму. И не превышайте лимит. Так вы научитесь грамотно распоряжаться деньгами. Стрельцы. Начнется ваш путь к самопознанию. В этом вам помогут духовные практики, сеансы у психолога. Вам пора заняться своим душевным состоянием, а вот козероги, вам стоит смело брать на себя новые обязанности. Не бойтесь, что у вас что-то не получится. Вы совсем справитесь, если будете думать головой и не нервничать. Водолеи, весь день вы будете настроены на общение с людьми. На самом деле это очень хорошо, так как вы можете наладить коммуникацию с очень важным человеком, который в результате окажет влияние на вашу жизнь. И, наконец, рыбы. Постарайтесь не рубить с плеча в кризисных ситуациях, лучше прислушайтесь к своему внутреннему голосу и только потом принимайте решение. Вот и весь, друзья, звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Утро среды получилось дождливым. Кстати, вчера после обеда в столице также прогнозировался дождь. Однако этого не случилось. Грозовая туча по большей части обошла Ригу стороной. Зато много осадков минувшие пару дней выпало в Курземе. Из-за сильных ливней прорвало дамбу на реке Дурсупе. Вода снесла часть 128-й региональной трассы Юрмала-Талсы. И участок между Дурсупе и Лауцине закрыт для проезда. Так что если вам в сторону Талсы, выбирайте альтернативные маршруты, благо они есть. Что касается дорожной обстановки в Риге, здесь все остается по летнему расписанию. С утра легкий трафик, в данный момент 2 балла, хотя и ближе к тройке. На максимуме перед 9 часами, возможно, появится 4. Есть несколько заторов от 5 минут. На Густава Земгалагатва перед Брибос в направлении порта. Также притормаживает район перекрестка Круспилс и Гранита, особенно со стороны моста Славу. И можно при желании найти парочку мест в городе, где еще можно постоять в заторах, но и так ясно, что на большинстве дорог свободное движение, задержать водителей в пути могут лишь светофоры и места дорожных работ. Кстати, сообщайте в автомонитор, если на каком-то участке будет изменена организация дорожного движения или появятся новые перекрытия или ограничения. Наш номер прежний 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем легкой среды и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха. Наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да. ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
4: Скользкие улицы. Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
5: 20.

0: для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, мы продолжаем нашу программу. Вот новость для тех людей, кто паркуется в Риге. Я один из них, ну, правда, не так часто. И, в общем, как бы уже научен горьким опытом. Читаю внимательно то, что написано на знаках и на табличках платных парковок мелким шрифтом. А это, пожалуй, очень важная информация зачастую бывает. Центр защиты прав потребителей начал оценку коммерческой практики одной из компаний после того, как... В этом году более половины всех жалоб на платные парковки были поданы именно на этого оператора. Он начисляет штраф уже через несколько минут после окончания бесплатного периода стоянки. Это компания «Парк Эксперт». Не будем, в общем-то, мудрствовать лукаво. Ничего личного, но вот такая информация, такая вот статья. Значит, центр изучает случаи, когда договорной штраф начисляется сразу после истечения 5 минут, отведенных на оплату парковки или регистрацию автомобиля. Также оценивает ситуацию, когда штраф выписывался уже в тот момент, когда водитель покидал территорию парковки. Особую беспокойность вызывают парковки возле медицинских учреждений. Там пациентам и их родственникам по объективным причинам может потребоваться больше времени, чтобы ознакомиться с правилами, зарегистрировать машину или оплатить стоянку. С начала этого года по 12 июля, значит, этот центр защиты прав потребителей получил, внимание, 277 жалоб на услуги платных парковок, из них 164 или почти 60% оказались в деятельности «Парк Эксперт». Это означает, что на компанию поступает примерно в 3-5 раз больше жалоб, чем на других крупных операторов рынка. Аналогичная картина наблюдается и в консультациях, предоставленных ПТАК, то есть Центром защиты прав потребителя. И из 200 письменных консультаций 109 были связаны с «Парк Эксперта», а из 339 телефонных консультаций 136 касались коммерческой практики этой компании. Значит, центр напоминает, что оператор парковок обязан обеспечить хорошо заметные и понятные правила пользования, информацию о стоимости услуг и порядке оплаты, четкие дорожные знаки и указатели, также предоставить водителям достаточное время для ознакомления с правилами регистрации и оплаты парковки. Кроме того, компания обязана обеспечить бесперебойную работу систем регистрации и оплаты, применять соразмерные и обоснованные договорные штрафы, объективно рассматривать жалобы потребителей и давать ответ в течение 15 рабочих дней до завершения рассмотрения жалобы. Взыскание штрафа должно быть приостановлено. По мнению ПТАК, необходимо автоматически начислять договорной штраф сразу после истечения 5-минутного срока без оценки конкретных обстоятельств действий потребителя. Чтобы избежать подобных ситуаций, Центр защиты прав рекомендует перед парковкой внимательно знакомиться с правилами, своевременно оплатить стоянку, зарегистрировать автомобиль, проверить правильность введенного регистрационного номера. При возникновении тех проблем незамедлительно связаться с оператором парковки, зафиксировать ситуацию, а также сохранять чеки, скриншоты, фотографии и другие доказательства. Если штраф все же получен, потребителям рекомендуется направить оператору мотивированную претензию, приложив все имеющиеся подтверждающие материалы. Но я могу сказать, что, конечно, с некоторыми парковками, ну, есть такая, можно сказать, беда, легкая, во всяком случае, точно. Вот особенно мне смущает, значит, когда написано очень-очень-очень мелко, и, значит, типа полтора часа там, значит, бесплатно для клиентов магазина. Ну, сразу думаю, что в магазине, значит, стоит аппарат, где надо зарегистрироваться, и, в общем-то, полтора часа бесплатно стоит, там вот все написано на экране, на мониторе. Заходишь в магазин, аппарата никакого нет, и ты понимаешь, что, в общем-то, система не работает. А получается, что по камере въезд полтора часа для клиентов магазина. Вопрос, как доказать, что ты клиент магазина, это сразу первое. И второй вопрос, если ты уехал, значит, с этой парковкой, вернулся через 5 минут назад на нее же, значит, работает эта тема или сразу платная услуга, и сразу, значит, если ты не заплатил, то тебе пришлют штраф. Вот это вот тоже очень важно. Читаю, значит, правила, вроде бы про повторный въезд ни слова, хотя такая тема зачастую иногда бывает, и, в общем-то, многие на ней попадаются. Это я сейчас про парковку возле своего магазинчика любимого, значит, куда я хожу за продуктами, в Юрмале. Там вот такая система, значит, не так давно появилась, полтора часа без Максос, вот, а дальше как бы по прайсу. И, в общем, я заехал, значит, поставил машину, потом уехал и вспомнил, что что-то не купил, надо вернуться было, вернулся и как бы тут задумался. Но на самом деле это просто небольшой пример. Я вообще про то, что на парковках разные правила, значит, и человек просто вот неподготовленный, знаете, не который съел собаку на этом, может запутаться и сделать что-то не так. И я понимаю людей, которые попадают зачастую на штраф и, в общем-то, как бы не понимают, что с этим делать. Я все-таки думаю, что какая-то нужна единообразная система работы всех этих парковок, и тогда все это будет гораздо проще и понятнее. Вот мой месседж, вот моя мысль. Друзья, вы будьте аккуратны и, уважаемые бизнесмены, пожалуйста, будьте милосердны. Я вас очень прошу. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможные ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Реклама. Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.

0: из последних новостей.
1: Минобразование планирует к 2029 году создать единую цифровую систему обучения латышскому языку для взрослых, потратив на это около 8 миллионов евро. Значит, что это такое и для чего это нужно? Уменьшить существующую институциональную раздробленность, цитата, и улучшить доступность качества обучения, значит, это говорится в докладе Минобразования и науки. Его вот буквально вчера рассмотрело правительство. В настоящее время финансируемое государством обучение латышскому языку для взрослых организуют несколько госучреждений, используя различные программы, источники финансирования. Это создает неравные требования для организаторов обучения, затрудняет учет данных и контроль качества, а также мешает людям ориентироваться в предложениях. В докладе говорится, что в этом году финансируемое государством обучение латышскому планируется обеспечить более чем 7 тысячам взрослым в рамках программы Госагентства занятости. Язык будет изучать еще почти 2630 взрослых. Одновременно в вузах Латвии учатся более 12 тысяч иностранцев, которые также являются одной из потенциальных групп изучающих латышский. Курсы языка для взрослых организуют самоуправление. В прошлом году их обеспечивали 7 самоуправлений. В курсах могут участвовать граждане, не граждане, иностранцы с постоянным видом на жительство и украинцы, изучая латышский язык на уровне от А1 до Б2. Новая система предусматривает сохранение этой возможности, одновременно вводя единые требования и централизованный учет. Новая система будет предназначена для взрослых, чей родной язык не является латышским, и которые законно пребывают в Латвии, с особым вниманием к новоприбывшим. Она также охватит представителей диаспоры, членов их семьи, которые готовятся вернуться к Латвии, а также иностранных студентов, других специалистов, чтобы способствовать их интеграции в общество и на рынок труда. Ну и далее. Планируется, что новая система обеспечит единую подачу заявок на курсы латышского, централизованный учет данных, единые требования к содержанию обучения педагогам, надзору за качеством. Предусмотрено создание модели изучения языка на платформе управления навыками взрослых STARS, которая будет связана с другими госинформационными системами. Переход будет происходить постепенно. На первом этапе до следующего года планируется подготовить необходимые нормативные акты, установить единые требования для организаторов обучения. На втором этапе до 2028 года предусмотрена разработка модуля STARS, пилотные проекты С 2029 все финансируемое государством обучение для взрослых планируется организовать в единой системе. В новой системе будет доступна единая информация о курсах, тесты для самооценки языковых навыков и централизованный учет результатов обучения. В целом, для обеспечения обучения латышскому планируется запросить более 2,5 миллионов евро. Значит, с 28 по 30 год, а с 30 года планируется также привлечь финансирование из фондов ЕС в размере почти 10 миллионов евро. О как! Цель создания единой системы – укрепить использование госязыка, способствовать включению взрослых в общество и на рынок труда, а также обеспечить более эффективное использование госсредств. Но я могу сказать, что госсредства точно будут потрачены замечательно, это 100%, судя по размаху и суммам. Но вообще хочу сказать, что, конечно, идея, правильная идея, неплохая. Популяризовать язык – это супер, это отлично. Все чаще вижу разные курсы, бесплатные, пишут, пожалуйста, записывайте, у кого ПМЖ, у кого нет ПМЖ, ВНЖ и так далее и тому подобное. Вот, и говорят, там попасть сложно, очередь какая-то, но не всегда, значит, те люди, которые уже сходили эти курсы, поучились, они говорят, что не всегда качество обучения, в общем-то, устраивает, и зачастую, что оно достаточно слабое, а вот платные курсы есть достаточно неплохие. Кстати, в свое время я два сдал и очень сделал это достойно. Спасибо, значит, Елене, преподавателю, ну, вернее, даже не преподавателю, а руководителю этого курса, вот, значит, который очень все красиво сделал, правильно, и, в общем-то, достаточно легко язык выучился. Вот. Ну, в какой-то степени, да, во всяком случае. Понятно, что далеко не в полной мере. В общем, единственное, меня смущает, конечно, большое количество денег, которое на все это потратит, чтобы создать эту систему. Вот. Но я тоже считаю, что в Латвии нужно развивать язык родной, государственный. Вот. Ну, как бы родной и не родной, да, родной государству, скажем так, язык. И задача, в общем-то, как это сделать. И вот многие свои предложения выносят на протяжении многих лет. Ну, вот это, я так понимаю, одно из них. Вот. Ну, посмотрим, как говорится, поживем, увидим, насколько это все приживется, насколько это все будет реализовано, насколько это все будет грамотно и удачно. Вот такие новости. Ну, а вы, друзья, мы тоже не сидите на месте. Говорят, изучение языка развивает мозг. Учить не обязательно латышский, может быть, какой-то другой. Вот мой сын сказал, что хочет учить вдруг испанский, когда пришел из лагеря. Английского языка, кстати говоря, лагерь был. Ну, вот такие вот дела. Поэтому пути Господни, как говорится, неисповедимы. Будьте здоровы и будьте умны. Я вас очень прошу, не сидите на месте. Мы продолжаем.
0: из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжается утренний час пик в латвийской столице. От 3 до 4 баллов в данный момент и лишь 9 более-менее существенных заторов на весь город. По обыкновению выделяются Густава Земгала-Гатва перед Брейбасом в направлении порта, Педруэс в сторону моста Славу перед Пилдес, там ведутся дорожные работы, в другой части города Даугавгривас перед Маза Уденс в направлении центра. Из-за прошедшего ночью и утром дождя вновь появились большие лужи и подтопления на улице Круспилс. Ничего серьезного, лишь пожелание от других водителей и пешеходов. Снижайте скорость и не надо никого обрызгивать. В остальном нормальный летний трафик, при этом расслабляться не нужно. ДТП в Риге происходят. Только что пришла сводка госполиции за вчерашний вторник. Она сообщила, что в столичном регионе произошло 73 ДТП. С одной стороны, это тоже много. С другой, лучший результат за последние 3 недели. Чуть подробнее об аварийности и правонарушениях мы поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, чтобы день был удачным, а дороги безопасными.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: и Флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: то время.
1: Сегодня многие предпочитают не класть ее на стол, не накрывать стол скатертью. Да, о скатерти пойдет речь. Значит, это считается современно. Знаете, такие вот подтарелочники специальные продаются, многие их покупают. Но все-таки скатерть — это такой элемент праздничный. Мне кажется, она должна быть в жизни, когда, даже если вы не любите накрывать чем-то стол, когда какие-то праздники наступают, Новый год, Рождество, я не знаю, день рождения, накройте красивую скатерть. И, в общем-то, у вас это самое настроение праздничное обязательно появится. Первые скатерти использовали еще в Древнем Египте. В те времена египтяне уже хорошо освоили производство тонких тканей из хлопка и льна. Примеры египетского полотна, дошедшие до наших дней, позволяют достаточно уверенно заявлять, что производимое тогда полотно было достаточно тонким, и на нем присутствовали элементы цветной вышивки. Скатерти используют в быту еще с древних времен. Этот предмет обихода отражает историю, культуру и традиции древних народностей. Скатерти считались признаком достатка и благополучия. За непокрытый стол садились только рабы и самые бедные слои населения. Дорогостоящие скатерти с вплетением золотых нитей делали в Персии, Иудее, в Древнем Риме, в Древней Греции, в странах Средиземноморья. Стол покрывали скатертями еще до нашей эры. Их изготавливали из хлопка или льна. Культурные традиции древних греков и римлян нашли свое продолжение уже в Византийской империи, просуществовавшей с 395 по 1453 год. В быту активно использовали посуду и скатерть. Эти предметы быта появились на Руси раньше, чем в Западной Европе, поскольку русские перенимали византийский уклад жизни, чему способствовали развитые политические, торговые, культурные и военные отношения. Развитие льняного ткачества на Руси привело к тому, что скатерти и рушники стали доступны не только для высших слоев населения, но и для обычных крестьян. Скатерть в те времена чаще называли столешник, однако в обиходе были оба названия. Поначалу скатерти использовали по их основному назначению, однако в дальнейшем они стали применяться как предмет интерьера. До 15 века было не принято покрывать стол скатерти для красоты, это делали исключительно перед трапезой. Однако с началом эпохи Возрождения столы начинают покрывать красивыми тканями, соответствующими интерьеру. Парчу, бархат и шелк привозили специально для этих целей с Востока. Однако в 18 и до середины 19 века, когда в интерьерах преобладал классический стиль, декоративные скатерти практически не использовались. Особое развитие ткацкое искусство получило в Голландии. В странах Европы материал, который применялся для изготовления скатерти, начали использовать в католических церковных обрядах. В 18-19 веках в моду входит в скатерти белого цвета. С середины 19-го люди снова возвращаются к использованию декоративных скатертей и салфеток, чему во многом способствовало распространение стиля бидермейер. В интерьере отходят от строгих форм, применяют кружевные вышитые элементы.

0: В моде скатерти, вышитые гладью, ришелье, а также связанные крючком из белых и цветных ниток. Практически в любом доме можно было увидеть множество подушек, пуфиков, которые сочетались со скатертями до пола. И, значит, конечно, в современном мире огромное количество скатерти, и вы, собственно, сами об этом прекрасно знаете.
1: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Пострадавшие от ливней самоуправление Талсинского края попросят помощи у правительства. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Пострадавшие от ливней самоуправление Талсинского края в течение недели планируют оценить ущерб и попросить помощи у правительства, сообщил председатель Талсинской краевой думы Ансис Берзинш. Вызванные сильным дождем наводнения в Талсинском крае в настоящее время не представляют угрозы для жизни жителей, но создают неудобства в повседневной жизни, поскольку приходится объезжать закрытые участки дорог и какое-то время обходиться без электроснабжения, признал Берзинш. Людям, живущим в окрестностях Дурсупа, приходится считаться с неудобствами, добираться до места назначения, возвращаясь домой по объездным дорогам. На данный момент это самый большой ущерб. В Дурсупе поток воды также частично разрушил детскую игровую площадку. Берзинш сообщил, что интенсивный дождь в понедельник нанес ущерб многим участкам государственных и муниципальных дорог. Закрыты те участки дорог, где движение транспорта невозможно из-за размывов, а также установлены предупреждающие знаки. Глава самоуправления призывает жителей соблюдать ограждающие предупреждающие знаки, чтобы не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизнь окружающих в местах, опасных из-за размывов. Кроме того, в ближайшие 48 часов прогнозируется дождь, который может еще больше усугубить ситуацию, добавил Берзинш. Затоплен цокольный этаж и санузел здания Талсинского ЗАГСа, а также площадь у Талсинского центра культуры. Это территории, где риски затопления были выявлены ранее. В административном здании Пастенской волости, где также находится Дом культуры и другие учреждения, от ливней пострадал подвальный этаж, поэтому временно отключено электричество как в этом здании, так и в многоквартирных домах, чтобы можно было провести ремонтные работы. Из-за повреждений, вызванных ливнями, временно закрыт участок региональной автодороги Юрмала-Талси между Дурсупой и Лауциене. В ближайшее время дорога будет закрыта и будут организованы ремонтные работы. Из-за сильных ливней в окрестностях Талси затоплены и размыты 3 участка дорог, которые в настоящее время закрыты, а движение направлено по объездным путям. Закрыт также участок местной дороги Лейб-Кални, Стумбри, у реки Дурсупе и участок местной дороги Веже-Гарлине от Плявупе до перекрестка с дорогой Стенде-Лауциене-Мерсракс. Размывы наблюдаются и на других дорогах в окрестностях Талси и Венспилса.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно с кратковременными прояснениями, во многих районах дожди, местами возможны грозы, утром местами преимущественно в восточной части страны туман. Ветер северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодически дожди, возможны ливни и грозы, столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
1: Друзья, всем доброе утро. Третий час программы начинается. 22 июля, среда на календаре. Мы продолжаем. Сама середина недели и середина лета уже немножко позади. Уже неделя как, вторая половина лета. Друзья мои, кто сегодня родился, давайте узнаем. Значит, в этот день на свет появился Иван Охлобыстин, актриса Ирина Розанова, певец и композитор Олег Газманов. Также родился Борис Эйфман, уже ушедший Кирилл Толмацкий, он же Децл. Родился, кстати, в день панк Кирилла, очень символично. Роман Мадянов, прекрасный актер, также уже, в общем-то, не с нами некоторое время. Уильям Дефо, американский актер кино и театра, появился на свет в этот день. Джуна Давиташвили, знаменитая предсказательница Джуны, целительница, астролог. Мирей Матье, французская певица. Модельера Ирен Голицына. Павел Сухой, конструктор самолетов, как вы знаете. Надежда Рыкалова, русская драматическая актриса. Для нее Островский создал роль Кабанихи в пьесе «Гроза». Также Грегор Мендель, австрийский ботаник и биолог, основатель генетики, родился в 19 веке. И еще один известный товарищ Михаил Федорович Романов, 1596 год рождения, русский царь, первый царь из династии Романовых. Очень интересные, яркие имена, действительно, сегодня и цари, и музыканты, и актеры, ну, в общем, как бы и конструкторы, да, самолетов, и целители, просто в разных сферах яркие, крутейшие люди. Если вы сегодня родились, у вас сегодня день рождения, я поздравляю. поздравляю вас, кстати. У меня, по-моему, высветилось где-то в Телеграме, что у некоторых знакомых моих сегодня день рождения, кто у меня есть в контактах, надо вот более детально это изучить, а то как-то, знаете, спустя рукава к этому отношусь, оценить, кто они, возможно, творческие люди, действительно, и поздравить. Я поздравляю всех вас, у кого сегодня день рождения или другой личный праздник, и продолжаю программу «Доброе утро». До конца этого часа мы будем вместе, едем вперед. Поехали!
0: Доброе утро!
4: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым!

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, мы продолжаем нашу программу. Вот новость для тех людей, кто паркуется в Риге. Я один из них, ну, правда, не так часто. И, в общем, как бы уже научен горьким опытом, читаю внимательно то, что написано на знаках и на табличках платных парковок мелким шрифтом. А это, пожалуй, очень важная информация зачастую бывает. Центр защиты прав потребителей начал оценку коммерческой практики одной из компаний после того, как в этом году более половины всех жалоб на платные парковки были поданы именно на этого оператора. Он начисляет штраф уже через несколько минут после окончания бесплатного периода стоянки. Это компания «Парк Эксперт». Не будем, в общем-то, мудрствовать лукаво, ничего личного, но вот такая информация, такая вот статья. Значит, центр изучает случаи, когда договорной штраф начисляется сразу после истечения 5 минут, отведенных на оплату парковки или регистрацию автомобиля. Также оценивает ситуацию, когда штраф выписывался уже в тот момент, когда водитель покидал территорию парковки. Особую беспокойность вызывают парковки возле медицинских учреждений. Там пациентам и их родственникам по объективным причинам может потребоваться больше времени, чтобы ознакомиться с правилами, зарегистрировать машину или оплатить стоянку. Сначала этого года по 12 июля, значит, этот центр защиты прав потребителей получил, внимание, 277 жалоб на услуги платных парковок. Из них 164, или почти 60%, оказались в деятельности «Парк Эксперт». Это означает, что на компанию поступает примерно в 3-5 раз больше жалоб, чем на других крупных операторов рынка. Аналогичная картина наблюдается и в консультациях, предоставленных ПТАК, то есть Центром защиты прав потребителя. И из 200 письменных консультаций 109 были связаны с «Парк Эксперта», а из 339 телефонных консультаций 136 касались коммерческой практики этой компании. Значит, центр напоминает, что оператор парковок обязан обеспечить хорошо заметные и понятные правила пользования, информацию о стоимости услуг и порядке оплаты, четкие дорожные знаки и указатели, также предоставить водителям достаточное время для ознакомления с правилами регистрации и оплаты парковки. Кроме того, компания обязана обеспечить бесперебойную работу систем регистрации и оплаты, применять соразмерные и обоснованные договорные штрафы, объективно рассматривать жалобы потребителей и давать ответ в течение 15 рабочих дней до завершения рассмотрения жалобы. Взыскание штрафа должно быть приостановлено. По мнению ПТАК, необходимо автоматически начислять договорной штраф сразу после истечения 5-минутного срока без оценки конкретных обстоятельств действий потребителя. Чтобы избежать подобных ситуаций, Центр защиты прав рекомендует перед парковкой внимательно знакомиться с правилами, своевременно оплатить стоянку, зарегистрировать автомобиль, проверить правильность введенного регистрационного номера. При возникновении тех проблем незамедлительно связаться с оператором парковки, зафиксировать ситуацию, а также сохранять чеки, скриншоты, фотографии и другие доказательства. Если штраф все же получен, потребителям рекомендуется направить оператору мотивированную претензию, приложив все имеющиеся подтверждающие материалы. Но я могу сказать, что, конечно, с некоторыми парковками, ну, есть такая, можно сказать, беда, легкая, во всяком случае, точно. А вот особенно мне смущает, значит, когда написано очень-очень-очень мелко, и, значит, типа полтора часа там, значит, бесплатно для клиента магазина. Ну, сразу думаю, что в магазине, значит, стоит аппарат, где надо зарегистрироваться, и, в общем-то, полтора часа бесплатно стоит, там вот все написано на экране, на мониторе. Заходишь в магазин, аппарата никакого нет, и ты понимаешь, что, в общем-то, система не работает. А получается, что по камере въезд полтора часа для клиента магазина. Вопрос, как доказать, что ты клиент магазина, это сразу первое. И второй вопрос, если ты уехал, значит, с этой парковкой и вернулся через 5 минут назад на нее же, значит, работает эта тема или сразу платная услуга, и сразу, значит, если ты не заплатил, то тебе пришлют штраф. Вот это вот тоже очень важно. Читаю, значит, правила, вроде бы про повторный въезд ни слова, хотя такая тема зачастую иногда бывает, и, в общем-то, многие на ней попадаются. Это я сейчас про парковку возле своего магазинчика любимого, значит, куда я хожу за продуктами, в Юрмале, там вот такая система, значит, не так давно появилась, полтора часа без Максос, вот, а дальше как бы по прайсу. И, в общем, я заехал, значит, поставил машину, потом уехал и вспомнил, что что-то не купил, надо вернуться было, вернулся и как бы тут задумался. Но на самом деле это просто небольшой пример. Я вообще про то, что на парковках разные правила, значит, и человек просто вот неподготовленный, знаете, не который съел собаку на этом, может запутаться и сделать что-то не так. И я понимаю людей, которые попадают зачастую на штраф и, в общем-то, как бы не понимают, что с этим делать. Я все-таки думаю, что какая-то нужна единообразная система работы всех этих парковок, и тогда все это будет гораздо проще и понятнее. Вот мой месседж, вот моя мысль. Друзья, вы будьте аккуратны, и уважаемые бизнесмены, пожалуйста, будьте милосердны. Я вас очень прошу. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
4: Там Беатрис. Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: 31 июля.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, ваши действия будут впереди планеты всей. Вам захочется сделать абсолютно все, даже то, что вы как бы не планировали в этот день. Сил вам и вдохновения на новые свершения. Тельцы. Если у вас есть потенциальная перспективная идея для развития бизнеса, озвучьте ее своему руководству. Есть шанс, что ее достойно оценят и дадут вам зеленый свет для реализации. Близнецы, в этот день вам стоит больше времени уделить своему эмоциональному состоянию. Если вам нужно побыть наедине со своими мыслями, отправьтесь за город, где будет тишина и покой. Раки, вы проведете этот день в кругу семьи, можете поделиться своими секретами, заняться общим любимым делом, насладиться общением. Звезды склоняют вас к тому, чтобы вы восстановили связь с родными. Львы, вы захотите проявить себя на все 100%, чтобы окружающие восхищались вами. Вы будете готовы на все, чтобы еще и утереть нос своим завистникам. Дева, вы будете действовать исключительно умом, а не эмоциями. Поэтому в этот день вы многого сможете добиться. Сделайте рывок в карьере, он улучшит ваше материальное положение. Весы, вам стоит начать налаживать отношения с окружающими. Постарайтесь не подкалывать людей, не извить. Тогда у вас появится много новых друзей, с которыми ваша жизнь обретет новые краски. Скорпионы, вы можете уделить время планированию бюджета. Распишите себе все расходы и доходы и выделите на каждую статью определенную сумму. И не превышайте лимит. Так вы научитесь грамотно распоряжаться деньгами. Стрельцы, начнется ваш путь к самопознанию. В этом вам помогут духовные практики, сеансы у психолога. Вам пора заняться своим душевным состоянием. А вот козероги, вам стоит смело брать на себя новые обязанности. Не бойтесь, что у вас что-то не получится. Вы совсем справитесь, если будете думать головой и не нервничать. Водолеи, весь день вы будете настроены на общение с людьми. На самом деле это очень хорошо, так как вы можете наладить коммуникацию с очень важным человеком, который в результате окажет влияние на вашу жизнь. И, наконец, рыбы. Постарайтесь не рубить с плеча в кризисных ситуациях. Лучше прислушайтесь к своему внутреннему голосу и только потом принимайте решение. Вот и весь, друзья, звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможные ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
4: 28 июля. Концертный зал в Зинтере.
0: The Beatbox.
5: Билеты, билеты, сервис.
6: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: из последних новостей.
1: Минобразование планирует к 2029 году создать единую цифровую систему обучения латышскому языку для взрослых, потратив на это около 8 миллионов евро. Значит, что это такое и для чего это нужно? Уменьшить существующую институциональную раздробленность, цитата, и улучшить доступность качества обучения, значит, это говорится в докладе Минобразования и науки. Его вот буквально вчера рассмотрело правительство. В настоящее время финансируемое государством обучение латышскому языку для взрослых организуют несколько госучреждений, используя различные программы, источники финансирования. Это создает неравные требования для организаторов обучения, затрудняет учет данных и контроль качества, а также мешает людям ориентироваться в предложениях. В докладе говорится, что в этом году финансируемое государством обучение латышскому планируется обеспечить более чем 7 тысячам взрослым в рамках программы Госагентства занятости. Язык будет изучать еще почти 2630 взрослых. Одновременно в вузах Латвии учатся более 12 тысяч иностранцев, которые также являются одной из потенциальных групп изучающих латышский. Курсы языка для взрослых организуют самоуправление. В прошлом году их обеспечивали 7 самоуправлений. В курсах могут участвовать граждане, не граждане, иностранцы с постоянным видом на жительство и украинцы, изучая латышский язык на уровне от А1 до Б2. Новая система предусматривает сохранение этой возможности, одновременно вводя единые требования и централизованный учет. Новая система будет предназначена для взрослых, чей родной язык не является латышским, и которые законно пребывают в Латвии, с особым вниманием к новоприбывшим. Она также охватит представителей диаспоры, членов их семей, которые готовятся вернуться к Латвии, а также иностранных студентов, других специалистов, чтобы способствовать их интеграции в общество и на рынок труда. Ну и далее. Планируется, что новая система обеспечит единую подачу заявок на курсы латышского, централизованный учет данных, единые требования к содержанию обучения педагогам, надзору за качеством. Предусмотрено создание модели изучения языка на платформе управления навыками взрослых STARS, которая будет связана с другими госинформационными системами. Переход будет происходить постепенно. На первом этапе до следующего года планируется подготовить необходимые нормативные акты, установить единые требования для организаторов обучения. На втором этапе до 2028 года предусмотрена разработка модуля STARS, пилотные проекты С29-го все финансируемое государством обучение для взрослых планируется организовать в единой системе. В новой системе будет доступна единая информация о курсах, тесты для самооценки языковых навыков и централизованный учет результатов обучения. В целом, для обеспечения обучения латышскому планируется запросить более 2,5 миллионов евро. Значит, с 28 по 30 год, а с 30 года планируется также привлечь финансирование из фондов ЕС в размере почти 10 миллионов евро. О как! Цель создания единой системы – укрепить использование госязыка, способствовать включению взрослых в общество и на рынок труда, а также обеспечить более эффективное использование госсредств. Но я могу сказать, что госсредства точно будут потрачены замечательно, это 100%, судя по размаху и суммам. Но вообще хочу сказать, что, конечно, идея, правильная идея, неплохая. Популяризовать язык – это супер, это отлично. Все чаще вижу разные курсы, бесплатные, пишут, пожалуйста, записывайтесь, у кого ПМЖ, у кого нет ПМЖ, ВНЖ и так далее, и тому подобное. Вот, и говорят, там попасть сложно, очередь какая-то, но не всегда, значит, те люди, которые уже сходили на эти курсы, поучились, они говорят, что не всегда качество обучения, в общем-то, устраивает, и зачастую, что оно достаточно слабое, а вот платные курсы есть достаточно неплохие. Кстати, в свое время я два сдал и очень сделал это достойно. Спасибо, значит, Елене, преподавателю, ну, вернее, даже не преподавателю, а руководителю этого курса, вот, значит, который очень все красиво сделал, правильно и, в общем-то, достаточно легко язык выучился. Вот. Ну, в какой-то степени, да, во всяком случае. Понятно, что далеко не в полной мере. В общем, единственное, меня смущает, конечно, большое количество денег, которые на все это потратят, чтобы создать эту систему. Вот. Но я тоже считаю, что в Латвии нужно развивать язык родной, государственный. Вот. Ну, как бы родной и не родной, да, родной государству, скажем так, язык. И задача, в общем-то, как это сделать. И вот многие свои предложения вносят на протяжении многих лет. Ну, вот это, я так понимаю, одно из них. Вот. Ну, посмотрим, как говорится, поживем, увидим. Насколько это все приживется, насколько это все будет реализовано, насколько это все будет грамотно и удачно. Вот такие новости. Ну, а вы, друзья, мы тоже не сидите на месте. Говорят, изучение языка развивает мозг. Учить не обязательно латышский, может быть, какой-то другой. Вот мой сын сказал, что хочет учить вдруг испанский, когда пришел из лагеря. Английского языка, кстати говоря, лагерь был. Ну, вот такие вот дела. Поэтому пути Господни, как говорится, неисповедимы. Будьте здоровы и будьте умны. Я вас очень прошу, не сидите на месте. Мы продолжаем.
0: последних новостей.

0: Монитор.
1: Продолжаем разговор о трафике в латвийской столице. Ночью и утром шел дождь, при этом в прогнозе дальше все более-менее. Без осадков даже выглянет солнце и до 20 градусов. Кто-то может посетовать, что не на такое лето мы надеялись, однако впереди еще без малого 6 недель. Может быть, повезет и успеем насладиться теплыми и жаркими летними деньками. А пока к трафику. Все идет по летнему графику. 4 балла промелькнули на мониторе перед 9 часами, но в основном движение в латвийской столице оставалось на уровне 3 баллов. На максимуме было зафиксировано лишь 13 заторов от 5 минут, а в данный момент и эти немногочисленные затруднения сократились. При этом перекрыта полоса и затор на улице Экспорта. На Педруэс заторы в обоих направлениях, в районе перекрестка Спилдес ведутся дорожные работы и традиционно притормаживает улица Круспилс, заторы перед Гранита с обеих сторон. Перейдем к сводке госполиции за минувший вторник. 73 ДТП по Риге и столичному региону. Это самый низкий показатель за последние 3 недели. Пострадали 4 человека, в том числе пешеход и 2 велосипедиста. Это самая опасная категория на наших дорогах. Патрульные составили за нарушение 45 протоколов, 19 за превышение скорости, по большей части в жилых зонах и на знаке 30. Будьте внимательны, ничего не нарушайте. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Как будто я Моцарт спел эту группу Металлика. Классическая музыка с хулиганами группа Da Gamba. Арияно концерт шоу Моцарталика. Xiaomi Arena Рига 19 декабря вместе с Латвийским национальным симфоническим оркестром. Перц билеты уже сегодня. Билеты в парадизе. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
3: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Друзья, программа наша завершается. Спасибо всем за компанию. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра вновь услышимся после 7 утра. Ну и в завершение, конечно, по традиции приятная, интересная новость. Вчера мы рассказывали про мурал, значит, сделанный на стене в Саркандаугаве. Я, кстати, вчера лично, проезжая там, его увидел. Правда, очень симпатично. Этот мурал сделан в рамках проекта, который будет весь август идти. Культурный проект, арт-проект в Риге. А сегодня я расскажу про другой мурал, который создан во дворе Агенсканского рынка. Настенная роспись художника-жителя Агенсканса Эрика Цауне, созданная в сотрудничестве с рынком, работа, значит, размещена на стене здания прима-отеля напротив рынка, задумана как постоянный подарок Агенсканса и городской среде Риги. В центре композиции стол после праздника и следы, оставшиеся после встреч, разговоров и торжества. Ну, в общем, могу сказать, что Эрик Цауне также создатель других настенных росписей, например, мурала на улице Нометне 18 с котом Персиком. Никакой акции нет, значит, никакого фестиваля, никакого конкурса, просто человек в сотрудничестве с рынком решил сделать красиво и необычно. Это очень приятно. Вообще, мне нравятся люди, которые какой-то след в истории оставляют. Возможно, и вы сегодня оставите какой-нибудь след. Главное, не наследите, вот, а хороший, добрый след оставите после себя. Все, спасибо и до завтра. Пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про мошенников.
1: В первом полугодии этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности почти 8 миллионов евро. В первые 6 месяцев 2026 года было совершено 2829 случаев мошенничества. При этом было предотвращено 10960 случаев мошенничества на общую сумму свыше 11 миллионов евро. По наблюдениям членов Ассоциации финансовой отрасли, мошенники адаптировали свои схемы к актуальным событиям и повседневным привычкам жителей. Наряду с телефонным и инвестиционным мошенничеством были особенно распространены фишинговые кампании, в которых преступники выдавали себя за сотрудников банков, службы госдоходов, госагентства соцстрахования, курьерских служб и других организаций, чтобы заставить людей раскрыть свои данные или подтвердить мошеннические платежи. В свою очередь, в начале лета все чаще использовали схемы, связанные с путешествиями. В целом, большинство случаев мошенничества по-прежнему основаны не на сложных технических атаках, а на социальной инженерии. Мошенники входят в доверие и убеждают людей совершать действия, которые приводят к потере денег или данных.
3: Про транспорт.
1: Чешский производитель Шкода Вагонка весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей заводов Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода Вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. В первой половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Вдохновение и метаморфозы, происходящие с музыкантом, способны привести его к стилю, кардинально отличающемуся от того, что был на старте творчества. Для примера можно привести артиста Владимира Захарова, который начинал с поп-музыки в группе «Рок-острова», а в итоге освоил и шансон. В молодости коллектив пробовал себя в тяжелом направлении, но вскоре отошел от него, повернув в сторону диска. Тогда бессменный лидер Владимир Захаров параллельно увлекся электронной музыкой. А сегодня он снова вернулся к истокам и продолжает писать песни, похожие на те, что делал раньше. В проекте «Песня сегодняшнего дня» представляем премьеру «Не знаю я».

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Скользкие улицы.
6: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
8: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
8: Если чё, я пах.
7: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Стучат колеса.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем с опроса. Оказывается, молодые мужчины водят автомобиль хуже женщин такого же возраста. К такому выводу пришли британские исследователи. Ну, как исследователи. Там местные страховщики пытаются понять, кто им обходится дороже. В общем, специалисты решили посмотреть статистику аварий. Анализ шел по возрасту и полу водителя. Учитывались также обстоятельства аварии и стоимость последующего ремонта автомобиля. Оказалось, что чаще попадают в ДТП мужчины в возрасте до 25 лет. При этом средняя стоимость восстановления машины после аварии у этой категории на 15% превышает цифры для женщин того же возраста. Кстати, насчет автошкол. Один из самых длинных экзаменов на права в Канаде. Ну, смотрите, сначала теория. Это самое простое, поверьте на слово. Потом водительский тест. После этого вы получаете, внимание, ученические права. То есть ездить вроде бы можно, но только с опытным водителем на пассажирском сиденье. Через годик-другой можно попробовать сдать на права, скажем так, более взрослые. Если сдадите, то можно возить одного друга, но опять же в присутствии инструктора. Следующий экзамен опять через год. Если все хорошо, поздравляю, вы водитель и можете уже получать разные категории, естественно, после обучения и экзаменов. И еще, если вы в течение 5 лет не завершили всю эту процедуру, начинайте с первого этапа. Долго? Но зато и аварий на порядок меньше, чем в Латвии. Почти такая же морока и в Германии. Но тут другой пункт. Во-первых, все быстрее. Обладателем заветных корочек может стать уже через пару месяцев. Единственное, что требуется, это терпение, обучаемость, свободное время и довольно приличная сумма. Ну, смотрите. Сначала контракт на обучение в одной из частных школ. Далее посещение окулиста. Затем изготовление специальных фотографий. Все за деньги, между прочим. Ну, а потом надо будет подать в местный орган власти заявление о желании получить водительское удостоверение. К заявлению следует приложить две фотографии и около 25 евро. Да, а справка об окончании курсов первой помощи уже была? Нет? Тогда ее приплюсуйте. Далее покупаете тренировочные билеты, иначе никак, ну и сам экзамен. Вне зависимости от результата стоит около 100 евро. После теории наступает время практики. Как и у нас, нужно покататься с инструктором, заплатить за это и получить справку. А сам экзамен стоит относительно недорого, порядка 200 евро. Но в общей сумме за все про все набегает не менее 2000 евро. Причем как бы подразумевается, что вы сдали все с первого раза. Это, по-моему, самый дорогой экзамен в мире. Зато получается самый вежливый. Водители. Напомню, это в Германии. Удачи за рулем и не нарушайте. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможные ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
2: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Елизаветес 10», когда вкус говорит сам за себя.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсама. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтри. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Цинтри». Билеты в кассах «Билишсервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про политику.
1: Нынешнее правительство не может отменить решение предыдущего кабинета министров о поддержке лесной отрасли, поскольку это юридически невозможно, заявил Андрис Кулбергс, комментируя протест Генеральной прокуратуры с требованием отменить данные решения. Ранее телеканал ТВ-3 сообщил, что после многомесячной проверки прокуратура пришла к выводу о незаконности действий кабинета министров, поручившего Латвиясвалсмежи изменить механизм ценообразования на древесину. В связи с этим Генпрокуратура направила правительству протест с требованием отменить эти решения. Вчера на закрытом заседании правительство приняло решение о том, как ответить Генпрокуратуре. Кулбергс подчеркнул, что у нынешнего правительства нет юридических оснований для пересмотра этих вопросов. По его мнению, протест Генпрокуратуры не обоснован, так как его невозможно исполнить. В то же время Кабинет министров постановил, что Министерство юстиции и Госканцелярия должны до пятницы 24 июля определить возможные варианты запроса разъяснений у Конституционного суда относительно правомочности действий предыдущего кабинета министров. Кроме того, по словам Кулбергса, необходимо внести изменения в нормативную базу, чтобы в случае возникновения подобных ситуаций в будущем правительство имело четкое представление о порядке действий. Ранее сообщалось, что прокуратура оспаривает льготы, предоставленные правительством для лесной отрасли, утверждая, что эти решения основывались на недостоверной информации и привели к значительным финансовым потерям для государства.
3: Про статистику.
1: В первом квартале этого года в Латвии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост долга сектора правительства по отношению к ВВП был более стремительным, чем в среднем по Евросоюзу, свидетельствуют данные Евростат. В Латвии, как и в Литве, в первом квартале госдолг в годовом исчислении вырос на 1,9% пункта, в Эстонии на 1,3%. Долг сектора госуправления в первом квартале увеличился в 19 странах ЕС, а самый стремительный рост был в Финляндии плюс 5,5% и Болгарии плюс 4,8%. В то же время самое большое снижение зарегистрировано в Греции минус 9,4% и на Кипре минус 7,4%. В среднем по ЕС рост составил 1,5% пункта.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. В первой половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: «Дело мастера».
1: Когда в доме выбивает пробки или автомат, это не просто неудобство, а знак, что электрическая система просит вашего внимания. Чаще всего такие сбои случаются в периоды повышенной нагрузки зимой, когда работают обогреватели, или летом, когда включены кондиционеры и множество бытовых приборов. В этот момент срабатывает автоматическая защита. Автомат отключают цепь, чтобы уберечь проводку от перегрева и короткого замыкания. Иногда причина проще, чем кажется. Например, если во время закипания чайника на него попадает вода, корпус или нагревательный элемент может дать утечку тока. Для автомата это выглядит как короткое замыкание, и он мгновенно срабатывает, разрывая линию. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произошло, но для электрики это стресс. Скачок тока идет по всей ветке, а проводка теряет часть запаса надежности. Если такие отключения повторяются, со временем контакт в розетке ослабевает и риск перегрева возрастает. Поэтому важно проверять состояние чайников, удлинителей и розеток, особенно если техника часто используется на одной линии. Если вы столкнулись с тем, что выбивает пробки старого образца, не стоит возвращать старую систему жучками, потому что это опасно, особенно при современной технике. Перед проверкой нужно отключить все из розеток, выключить свет, обесточить главный автомат и только потом искать причину. Слушайте программу «Дело мастера», и пусть дома все работает как надо.
0: «Дело мастера».
2: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
3: Как будто я Моцарт спелету группа «Металлика». Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
4: Skruski ulice. Конечно, вы узнали голос Ренерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможные ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50%, 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Как будто я Моцарт спелет группа «Металлика». Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как живут и что чувствуют наши питомцы. И сегодня речь пойдет о том, что происходит с собакой, когда она погружается в свой ночной отдых. Ведь ее сон оказывается намного богаче и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Во сне собака переживает свои маленькие приключения, и специалисты отмечают, что ее цикл сна во многом напоминает человеческий, поскольку включает в себя последовательные фазы. Среди них есть фаза быстрого сна, когда мозг становится особенно активным. И именно в этот момент считается, что собака видит сновидения, которые могут быть такими же яркими и насыщенными, как и ее впечатления днем. В эти минуты можно заметить, как питомец мягко подергивает лапами, а его дыхание становится более частым. Иногда он может тихо поскуливать или издавать едва слышные булькающие звуки, что говорит о том, что внутри сна разворачиваются важные для него события. Чаще всего такие движения отражают переживания прошедшего дня. И собака словно вновь гуляет, играет с любимой игрушкой или бежит рядом с хозяином, проживая те моменты, которые оставили в ее памяти особенно яркий след. Поэтому сон становится своеобразным продолжением ее дневной жизни только уже в тихом и безопасном пространстве. Если же питомец начинает скулить или визжать, то может возникнуть впечатление, что ему снится что-то неприятное. Однако специалисты подчеркивают, что не стоит будить собаку в такие моменты, поскольку резкое пробуждение может напугать ее, нарушить естественный ритм сна и привести к беспокойству или раздражительности. Взрослой собаке в среднем требуется от 14 до 16 часов сна в сутки, а вот щенку может понадобиться от 16 до 18 часов, чтобы восстановить силы, сохранить здоровье и спокойно воспринимать окружающий мир. Ведь именно качественный сон помогает питомцу оставаться энергичным, уравновешенным и любопытным. И пока собака спит, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: Ровно до 31 июля.
1: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: Хотите

чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про сотрудничество.
2: Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро в ходе двухдневного визита в Латвию ознакомился с готовностью страны к кризисам, миграционной политикой и ситуацией на внешней границе. Он заверил, что Эстония окажет Латвии поддержку в борьбе с нелегальной миграцией. В центре внимания встреч также было сотрудничество Эстонии и Латвии в пресечении организованной преступности и трансграничной наркоторговли. По словам Таро, Латвия является для Эстонии одним из важнейших партнеров в сфере безопасности. Латвия не только ближайший сосед, но и один из самых надежных союзников. Сотрудничество наших правоохранительных органов носит практический и эффективный характер и основывается на взаимном доверии и общих целях, сказал министр внутренних дел. Он добавил, что по сравнению с Эстонией ситуация для латвийцев значительно напряженнее, и борьба с незаконным пересечением границы, к сожалению, уже стала рутиной. Опыт Латвии в противодействии злонамеренным атакам бесценен, и наши коллеги-полицейские время от времени перенимают его, когда мы отправляем их на помощь нашим соседям для пресечения особо серьезных враждебных инициатив. Это сотрудничество продолжится, подчеркнул Таро.
3: Про транспорт.
2: Чешский производитель «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей заводов Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода Вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. В первой половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Вдохновение и метаморфозы, происходящие с музыкантом, способны привести его к стилю, кардинально отличающемуся от того, что был на старте творчества. Для примера можно привести артиста Владимира Захарова, который начинал с поп-музыки в группе «Рок-острова», а в итоге освоил и шансон. В молодости коллектив пробовал себя в тяжелом направлении, но вскоре отошел от него, повернув в сторону диска. Тогда бессменный лидер Владимир Захаров параллельно увлекся электронной музыкой. А сегодня он снова вернулся к истокам и продолжает писать песни, похожие на те, что делал раньше. В проекте «Песня сегодняшнего дня» представляем премьеру «Не знаю я».

Реклама. Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: Предложение действительно до 31 июля.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни.

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Один говорил, наша жизнь это поезд, другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем с опроса. Оказывается, молодые мужчины водят автомобиль хуже женщин такого же возраста. К такому выводу пришли британские исследователи. Ну, как исследователи. Там местные страховщики пытаются понять, кто им обходится дороже. В общем, специалисты решили посмотреть статистику аварий. Анализ шел по возрасту и полу водителя. Учитывались также обстоятельства аварии и стоимость последующего ремонта автомобиля. Оказалось, что чаще попадают в ДТП мужчины в возрасте до 25 лет. При этом средняя стоимость восстановления машины после аварии у этой категории на 15% превышает цифры для женщин того же возраста. Кстати, насчет автошкол. Один из самых длинных экзаменов на права в Канаде. Ну, смотрите, сначала теория. Это самое простое, поверьте на слово. Потом водительский тест. После этого вы получаете, внимание, ученические права. То есть ездить вроде бы можно, но только с опытным водителем на пассажирском сиденье. Через годик-другой можно попробовать сдать на права, скажем так, более взрослые. Если сдадите, то можно возить одного друга, но, опять же, в присутствии инструктора. Следующий экзамен опять через год. Если все хорошо, поздравляю, вы водитель и можете уже получать разные категории, естественно, после обучения и экзаменов. И еще, если вы в течение 5 лет не завершили всю эту процедуру, начинайте с первого этапа. Долго? Но зато и аварий на порядок меньше, чем в Латвии. Почти такая же морока и в Германии. Но тут другой пункт. Во-первых, все быстрее. Обладателем заветных корочек может стать уже через пару месяцев. Единственное, что требуется, это терпение, обучаемость, свободное время и довольно приличная сумма. Ну, смотрите. Сначала контракт на обучение в одной из частных школ. Далее посещение окулиста. Затем изготовление специальных фотографий. Все за деньги, между прочим. Ну, а потом надо будет подать в местный орган власти заявление о желании получить водительское удостоверение. К заявлению следует приложить 2 фотографии. И около 25 евро. Да, а справка об окончании курсов первой помощи уже была? Нет? Тогда ее приплюсуйте. Далее покупаете тренировочные билеты, иначе никак. Ну и сам экзамен. Вне зависимости от результата стоит около 100 евро. После теории наступает время практики. Как и у нас, нужно покататься с инструктором, заплатить за это и получить справку. А сам экзамен стоит относительно недорого, порядка 200 евро. Но в общей сумме за все про все набегает не менее 2000 евро. Причем как бы подразумевается, что вы сдали все с первого раза. Это, по-моему, самый дорогой экзамен в мире. Зато получаются самые вежливые водители. Напомню, это в Германии. Удачи за рулем и не нарушайте. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможные ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
2: Реклама.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
5: Билеты Билишу Сервис.
6: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
7: Легендарная группа Нэнси возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа Нэнси готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
8: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн. 19 августа в концертном зале Дзинтери.
7: Билеты Билишус Сервис.

0: Реклама.
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только 2 показа. Билеты в «Тикет-шоп».
2: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории

0: 16 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про учителей.
1: Правительство не намерено подводить учителей, поэтому обещанные 57 миллионов евро на оплату труда педагогов придется изыскать уже этой осенью, заявил премьер-министр Андрис Кулбаркс. Он охарактеризовал необходимость этого финансирования как наследие, оставленное предыдущим правительством. В то же время экономические показатели отстают от прогнозов на 0,4%, что уже в этом году сказывается на бюджете. Поэтому нужно искать не только средства на потребности уже заложенные в бюджете, но и деньги на этот приятный подарочек, сказал Кулбаркс. Премьер-министр подчеркнул, что политики, принимая решения о новых потребностях, одновременно должны быть способны ответить на вопрос, где взять на них деньги. Кулбаркс отметил, что средства можно не только перераспределять, но и увеличивать доходы государства. Например, в следующем году будут доступны программы, с помощью которых государство сможет привлечь дополнительное финансирование. Однако для использования таких возможностей потребуется политические решения. Если политики не захотят их принимать, то средства на оплату труда педагогов придется искать за счет сокращения расходов в других сферах, признал Кулбаркс.
2: Про мошенников.
1: В первом полугодии этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности почти 8 миллионов евро. В первые 6 месяцев 2026 года было совершено 2829 случаев мошенничества. При этом было предотвращено 10960 случаев мошенничества на общую сумму свыше 11 миллионов евро. По наблюдениям членов Ассоциации финансовой отрасли, мошенники адаптировали свои схемы к актуальным событиям и повседневным привычкам жителей. Наряду с телефонным и инвестиционным мошенничеством были особенно распространены фишинговые кампании, в которых преступники выдавали себя за сотрудников банков, службы госдоходов, госагентства соцстрахования, курьерских служб и других организаций, чтобы заставить людей раскрыть свои данные или подтвердить мошеннические платежи. В свою очередь, в начале лета все чаще использовали схемы, связанные с путешествиями. В целом, большинство случаев мошенничества по-прежнему основаны не на сложных технических атаках, а на социальной инженерии. Мошенники входят в доверие и убеждают людей совершать действия, которые приводят к потере денег или данных.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. В первой половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

пора сделать короткую вкусную остановку. Сегодня мы приготовим говядину, тушеную с овощами и красным вином. Но помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Истоки этого рецепта уходят во французскую кухню. Классическая говядина, тушенная в красном вине с луком, морковью и травами, родилась в регионе Бургундия. Местные жители искали способ сделать жесткое мясо мягким, а вкус глубоким и насыщенным. Они заменили воду вином, добавили немного овощей и дали блюду время. Так появилось то, что теперь во всем мире считается символом неспешного, ароматного ужина. Чтобы приготовить говядину с овощами и вином, возьмите куски мяса средней жирности, промойте и обсушите их. Нарежьте на порционные куски и обжарьте на раскаленной сковороде до легкой корочки. Добавьте нарезанный лук, морковь, немного сельдерея, перемешайте и залейте хорошим красным вином так, чтобы оно слегка покрывало мясо. Убавьте огонь и оставьте блюдо томиться под крышкой не меньше часа, пока мясо не станет мягким и пропитанным ароматом и овощей. В конце добавьте немного соли, свежемолотый черный перец и веточку тимьяна или розмарина. Подавайте блюдо горячим, с картофелем, пюре или просто с кусочком свежего хлеба, который впитает ароматный соус. Приятного аппетита!

0: Красная остановка. Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я пах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодические дожди, возможные ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. С утра в усердце.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
3: Люди ночами.
2: Билеты на FridayTicket.com.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» фильм, который уже много лет называют одной из самых добрых и вдохновляющих картин. Фильм «Один плюс один» покорил миллионы зрителей по всему миру и доказал, что настоящая дружба способна изменить жизнь. И самое главное, эта история основана на реальных событиях. Фильм «Один плюс один» рассказывает о богатом французском аристократе Филиппе, который после несчастного случая оказывается прикован к инвалидному креслу. В поисках помощника он неожиданно выбирает Дриса, молодого человека, который пришел лишь за формальной подписью для получения пособия. Несмотря на разницу в возрасте, воспитании и образе жизни, между ними возникает настоящая дружба. Дрис возвращает Филиппу вкус к жизни, помогает вновь почувствовать свободу и даже убеждает встретиться с женщиной, с которой тот долгое время переписывался. А Филипп помогает Дрису изменить свое будущее. На первый взгляд они совершенно разные. Филипп привык к роскошной жизни и хорошим манерам. Дрис говорит все, что думает, не признает условностей и часто действует спонтанно. Но именно эта искренность помогает Филиппу снова почувствовать радость жизни. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются! Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билишсервис.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про политику.
1: Нынешнее правительство не может отменить решение предыдущего кабинета министров о поддержке лесной отрасли, поскольку это юридически невозможно, заявил Андрис Кулбергс, комментируя протест Генеральной прокуратуры с требованием отменить данные решения. Ранее телеканал ТВ-3 сообщил, что после многомесячной проверки прокуратура пришла к выводу о незаконности действий кабинета министров, поручившего Латвиасвалсмежи изменить механизм ценообразования на древесину. В связи с этим Генпрокуратура направила правительству протест с требованием отменить эти решения. Вчера на закрытом заседании правительство приняло решение о том, как ответить Генпрокуратуре. Кулбергс подчеркнул, что у нынешнего правительства нет юридических оснований для пересмотра этих вопросов. По его мнению, протест Генпрокуратуры не обоснован, так как его невозможно исполнить. В то же время Кабинет министров постановил, что Министерство юстиции и Госканцелярия должны до пятницы 24 июля определить возможные варианты запроса разъяснений у Конституционного суда относительно правомочности действий предыдущего Кабинета министров. Кроме того, по словам Кулбергса, необходимо внести изменения в нормативную базу, чтобы в случае возникновения подобных ситуаций в будущем правительство имело четкое представление о порядке действий. Ранее сообщалось, что прокуратура оспаривает льготы, предоставленные правительством для лесной отрасли, утверждая, что эти решения основывались на недостоверной информации и привели к значительным финансовым потерям для государства.
3: Про статистику.
1: В первом квартале этого года в Латвии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост долга сектора правительства по отношению к ВВП был более стремительным, чем в среднем по Евросоюзу, свидетельствуют данные Евростат. В Латвии, как и в Литве, в первом квартале госдолг в годовом исчислении вырос на 1,9% пункта, в Эстонии на 1,3%. Долг сектора госуправления в первом квартале увеличился в 19 странах ЕС, а самый стремительный рост был в Финляндии плюс 5,5% и Болгарии плюс 4,8%. В то же время самое большое снижение зарегистрировано в Греции минус 9,4% и на Кипре минус 7,4%. В среднем по ЕС рост составил 1,5% пункта.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. В первой половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

Всем, кто с нами, пламенный летний привет. Меня зовут Владимир Тин. На Авторадио Латвии начинается программа «По заявкам» только для вас. На календаре среда, 22 июля. Письма, послания, весточки принимаются по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp. Не будем откладывать наши приветственно-поздравительные дела в долгий, длинный или какой-либо другой ящик, а сразу начнем с послания от Любови Дорож. Она пишет: «Здравствуйте, любимое Авторадио. Так совпало, что я выхожу в эфир второй день подряд». Но я немного подкорректирую: второй день подряд от Любови приходят послания с поздравлениями. Итак, сегодня день рождения у прекрасной женщины Виктории Гринёвой. Пусть сбудутся все желания и исполнятся все мечты. Это пожелала Любовь и предложила послушать песню «Ах, какая женщина». Она станет музыкальным подарком к вашему празднику, Виктория. Мы с этим полностью согласны. Слушаем группу «Фристайл» в поздравительной передаче «Только для вас».

Продолжается романтическая передача «Только для вас», а именно такой романтической вы делаете ее сами. Вот, к примеру, мы получили весточку от Андрея. «Добрый день, Авторадио. Хочу передать огромный привет моей родной и любимой Наталье. Наташенька, ты мое вдохновение. Спасибо, что ты у меня есть. Я тебя очень люблю. С уважением, Андрей». Но это еще не все, друзья, потому что от Натальи мы тоже получили послание. Она пишет: «Добрый день, любимое радио. Передаю привет моему дорогому Андрею. Пусть эта мелодия на волнах Авторадио обнимет тебя за меня. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Слушай и знай, я тебя очень люблю. Твоя Наталья». Люди признаются друг другу в любви в прямом эфире, и это прекрасно. Восхитительный душевный порыв мы, конечно, поддержим красивой песней от Мирая Кэрри в чудесной передаче «Только для вас».

0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Это программа «По заявкам только для вас», нам пишет Михаил. Здравствуйте, Авторадио. Если можно, хочу поздравить своего братуху Петруху с днем рождения. Пусть глаза твои всегда улыбаются, пусть сердце твое всегда поет, пусть на душе будет тепло и спокойно. Благополучия, добра и ярких моментов в жизни. Это душевно поздравил брат Миха. Ну, вам, Петр, самые наилучшие пожелания не только от брата, но и от всех, кто вас знает, ценит, любит и уважает. А также от Авторадио Латвия. Мы поднимаем за ваше здравие и с днем рождения, братуха!

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курзаме прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
4: Просто мне завидую.
0: Платина.
5: Мы следуем, ты как.

Час приветов, пожеланий, поздравлений на Авторадио Латвия продолжается, и в программу «По заявкам» мы получили письмо. Добрый день! Сегодня у наших детей Алексея и Виктории Нестерович праздник. С чем мы хотим их поздравить? Любимые дети, мы рады за вас и поздравляем с 7-летней годовщиной семейной жизни. Пусть ваша прекрасная семья с каждым годом становится все крепче и счастливее. Будьте всегда друг для друга самыми близкими и родными людьми. Желаем, чтобы любые преграды были не страшны, а любые вершины покорялись вам. Будьте достойным примером для вашей дочурки Веронички. Пусть ваши общие желания и мечты непременно сбываются. И пусть любовь и тепло всегда будут в вашем доме. Это поздравили родители. Они же предложили послушать песню «Сицилия» про любовь страстную и прекрасную. Поздравляем вас, Алексей и Виктория. Слушаем красивую лирику в передаче «Только для вас».

0: песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Битлз. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Битлз, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox. Билеты Билишу Сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Быстро пролетел поздравительный час на Авторадио Латвия, однако программа по заявкам еще не завершилась. У нас есть красивый финал. Получили весточку от Светланы. Добрый день. Если можно, пожалуйста, передайте привет моей маме Марине. Сегодня у нее день рождения.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проекты.
1: Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Оира Даугавиетис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавиетис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавиетис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить.
3: Про сотрудничество.
1: Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро в ходе двухдневного визита в Латвию ознакомился с готовностью страны к кризисам, миграционной политикой и ситуацией на внешней границе. Он заверил, что Эстония окажет Латвии поддержку в борьбе с нелегальной миграцией. В центре внимания встреч также было сотрудничество Эстонии и Латвии в пресечении организованной преступности и трансграничной наркоторговли. По словам Таро, Латвия является для Эстонии одним из важнейших партнеров в сфере безопасности. Латвия не только ближайший сосед, но и один из самых надежных союзников. Сотрудничество наших правоохранительных органов носит практический и эффективный характер и основывается на взаимном доверии и общих целях, сказал министр внутренних дел. Он добавил, что по сравнению с Эстонией ситуация для латвийцев значительно напряженнее, и борьба с незаконным пересечением границы, к сожалению, уже стала рутиной. Опыт Латвии в противодействии злонамеренным атакам бесценен, и наши коллеги-полицейские время от времени перенимают его, когда мы отправляем их на помощь нашим соседям для пресечения особо серьезных враждебных инициатив. Это сотрудничество продолжится, подчеркнул Таро.
3: Про погоду.
1: В четверг, 23 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме возможны ливни. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Вдохновение и метаморфозы, происходящие с музыкантом, способны привести его к стилю, кардинально отличающемуся от того, что был на старте творчества. Для примера можно привести артиста Владимира Захарова, который начинал с поп-музыки в группе «Рок-острова», а в итоге освоил и шансон. В молодости коллектив пробовал себя в тяжелом направлении, но вскоре отошел от него, повернув в сторону диска. Тогда бессменный лидер Владимир Захаров параллельно увлекся электронной музыкой. А сегодня он снова вернулся к истокам и продолжает писать песни, похожие на те, что делал раньше. В проекте «Песня сегодняшнего дня» представляем премьеру «Не знаю я».

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
4: Беатрис. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем с опроса. Оказывается, молодые мужчины водят автомобиль хуже женщин такого же возраста. К такому выводу пришли британские исследователи. Ну, как исследователи. Там местные страховщики пытаются понять, кто им обходится дороже. В общем, специалисты решили посмотреть статистику аварий. Анализ шел по возрасту и полу водителя. Учитывались также обстоятельства аварии и стоимость последующего ремонта автомобиля. Оказалось, что чаще попадают в ДТП мужчины в возрасте до 25 лет. При этом средняя стоимость восстановления машины после аварии у этой категории на 15% превышает цифры для женщин того же возраста. Кстати, насчет автошкол. Один из самых длинных экзаменов на права в Канаде. Ну, смотрите, сначала теория. Это самое простое, поверьте на слово. Потом водительский тест. После этого вы получаете, внимание, ученические права. То есть ездить вроде бы можно, но только с опытным водителем на пассажирском сиденье. Через годик другой можно попробовать сдать на права, скажем так, более взрослые. Если сдадите, то можно возить одного друга, но опять же в присутствии инструктора. Следующий экзамен опять через год. Если все хорошо, поздравляю, вы водитель и можете уже получать разные категории, естественно, после обучения и экзаменов. И еще, если вы в течение 5 лет не завершили всю эту процедуру, начинайте с первого этапа. Долго? Но зато и аварий на порядок меньше, чем в Латвии. Почти такая же морока и в Германии. Но тут другой пункт. Во-первых, все быстрее. Обладателем заветных корочек может стать уже через пару месяцев. Единственное, что требуется, это терпение, обучаемость, свободное время и довольно приличная сумма. Ну, смотрите. Сначала контракт на обучение в одной из частных школ. Далее посещение окулиста. Затем изготовление специальных фотографий. Все за деньги, между прочим. Ну, а потом надо будет подать в местный орган власти заявление о желании получить водительское удостоверение. К заявлению следует приложить 2 фотографии. Фотографии и около 25 евро. Да, а справка об окончании курсов первой помощи уже была? Нет? Тогда ее приплюсуйте. Далее покупаете тренировочные билеты, иначе никак, ну и сам экзамен. Вне зависимости от результата стоит около 100 евро. После теории наступает время практики. Как и у нас, нужно покататься с инструктором, заплатить за это и получить справку. А сам экзамен стоит относительно недорого, порядка 200 евро. Но в общей сумме за все про все набегает не менее 2000 евро. Причем как бы подразумевается, что вы сдали все с первого раза. Это, по-моему, самый дорогой экзамен в мире. Зато получается самое вежливое. Водители. Напомню, это в Германии. Удачи за рулем и не нарушайте.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
3: Реклама. Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билетшу-сервис.
1: Предложение на выходные с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. Lidl стоит того.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Цинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как живут и что чувствуют наши питомцы. И сегодня речь пойдет о том, что происходит с собакой, когда она погружается в свой ночной отдых. Ведь ее сон оказывается намного богаче и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Во сне собака переживает свои маленькие приключения, и специалисты отмечают, что ее цикл сна во многом напоминает человеческий, поскольку включает в себя последовательные фазы. Среди них есть фаза быстрого сна, когда мозг становится особенно активным. И именно в этот момент считается, что собака видит сновидения, которые могут быть такими же яркими и насыщенными, как и ее впечатления днем. В эти минуты можно заметить, как питомец мягко подергивает лапами, а его дыхание становится более частым. Иногда он может тихо поскуливать или издавать едва слышные булькающие звуки, что говорит о том, что внутри сна разворачиваются важные для него события. Чаще всего такие движения отражают переживания прошедшего дня. И собака словно вновь гуляет, играет с любимой игрушкой или бежит рядом с хозяином, проживая те моменты, которые оставили в ее памяти особенно яркий след. Поэтому сон становится своеобразным продолжением ее дневной жизни только уже в тихом и безопасном пространстве. Если же питомец начинает скулить или визжать, то может возникнуть впечатление, что ему снится что-то неприятное. Однако специалисты подчеркивают, что не стоит будить собаку в такие моменты, поскольку резкое пробуждение может напугать ее, нарушить естественный ритм сна и привести к беспокойству или раздражительности. Взрослой собаке в среднем требуется от 14 до 16 часов сна в сутки, а вот щенку может понадобиться от 16 до 18 часов, чтобы восстановить силы, сохранить здоровье и спокойно воспринимать окружающий мир. Ведь именно качественный сон помогает питомцу оставаться энергичным, уравновешенным и любопытным. И пока собака спит, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Обещанные педагогам 57 миллионов евро нужно будет найти уже осенью. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Правительство не собирается обманывать учителей, поэтому обещанные 57 миллионов евро на зарплаты педагогам нужно будет найти уже этой осенью, заявил в среду премьер-министр Андрис Кулбергс. Необходимость в этом финансировании – это наследие, оставленное предыдущим правительством. В то же время экономические показатели на 0,4% отстают от прогнозируемых, и это влияет на государственный бюджет уже в этом году. Поэтому нужно искать не только средства на уже включенные в бюджет нужды, но и найти деньги на этот «милый подарочек», — сказал Кулбергс. По мнению премьер-министра, политики, принимая решения о новых нуждах и финансово-затратных мерах, должны при этом уметь ответить на вопрос, где найти для них финансирование. «Деньги на принтере не печатаются», — добавил премьер. Средства можно не только перераспределить, но и увеличить доходы государства. Например, в следующем году будут программы, с помощью которых государство сможет привлечь дополнительное финансирование. Однако для использования таких возможностей потребуются политические решения. Если политики не захотят их принимать, финансирование для педагогов придется искать за счет сокращения расходов в других сферах, сказал Кулбергс.
2: Про погоду.
1: В конце этой недели в Латвии повысится температура воздуха и местами пройдут кратковременные дожди. В ближайшие сутки будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможно, грозы. Ночью местами образуется туман, температура воздуха понизится до плюс 8, плюс 14 градусов. В четверг температура не превысит плюс 16, плюс 21. В пятницу и субботу она поднимется до плюс 18, плюс 23 градусов. А в воскресенье воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбики термометра могут подняться до плюс 28 градусов. Временами ожидается дождь и гроза. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее, местное, без добавок.
5: Свежее?
4: Свежее.
5: И местное?
4: Верно.
5: Без добавок?
4: Без добавок.
5: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Скользкие улицы.
9: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупорса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
10: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
11: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
10: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
11: Если че, бах.
10: Билеты в кассах «Билеши сервис».
12: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометра поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
7: Люди ночами.
6: Билеты на freiletiket.com.

0: Автомонитор.
1: Ситуацию на рижских дорогах уже можно назвать непростой. Общая обстановка на уровне 6 баллов, причем пятерка появилась еще час назад. Это несколько удивительно для этого времени среды, но говорит о том, что трафик активный, на дорогах много транспорта и прибавилось мест с дорожными работами. В частности, на улице Педруэс в районе перекрестка Спилгас. Затор там в направлении моста Славу и затруднено движение на Краста. О причине рассказал водитель-экспедитор Алексей Николаев.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Подъем с улицы Краста на Стахановский мост ограничен. Там в одной полосе ведутся дорожные работы, образовалась пробка. Имейте в виду, может быть, ищите другие пути объезда. Всем хорошего дня.
1: Спасибо Алексею за инфу, но это, сами понимаете, не все проблемы в городе в данный момент. Всего же насчитывается 32 затора, а самый существенный протянулся на Бриева-Базгатова в сторону Югла перед Муренью, и здесь можно оставить около 20 минут. Мы продолжаем следить за дорожной обстановкой и ждем новые сообщения от неравнодушных водителей по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А в завершении автомонитора еще одно сообщение от Алексея Николаева, правда, на другую тему. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Традиции работать на пару продолжаются. Это улица Лелвардес. Два радара с обеих сторон. Так что, как всегда, будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим. И всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
4: Включаем сниженные цены с понедельника в «Лидл». Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl стоит того.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
6: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
7: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал «Дзинтери» Вера
8: Прежнего.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишсервис».
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Прямой военной угрозы со стороны России не наблюдается, но общество должно быть бдительным. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В настоящее время прямой военной угрозы со стороны России не наблюдается, но общество должно быть бдительным, заявил президент Эдгар Ринкевич в среду после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Он добавил, что страны НАТО и ЕС регулярно обмениваются различной информацией, в том числе аналитической и разведывательной. По словам президента, прямой военной угрозы не наблюдается, однако не исключены некие гибридные операции, одна из которых на латвийско-белорусской границе продолжается с 2021 года. Ринкевич сказал, что нельзя исключать различного рода диверсионные акты, поэтому обществу следует быть бдительным и обращать внимание на потенциально подозрительные действия. Президент заверил, что органы безопасности работают с союзниками и анализируют информацию. К тому же многое уже предотвращено. Учитывая, что Россия увязла в Украине и непредсказуемо, страны восточного фланга уделяют повышенное внимание различным сигналам и продолжают делать все, чтобы обеспечить безопасность, сказал Ринкевич. В последние недели ряд высокопоставленных должностных лиц стран Балтии и других государств региона отмечали, что Россия увязла в войне против Украины. В связи с этим, по их оценке, возрастает риск того, что Москва может пойти на авантюрные шаги и предпринять действия против одной из стран восточного фланга НАТО. Говоря о готовности Латвии реагировать на возможные провокации и гибридные атаки, президент отметил, что органы государственной безопасности, а также структуры внутренних дел и обороны постоянно анализируют развитие ситуации. По словам Ринкевича, высшие должностные лица государства регулярно получают от профильных ведомств информацию как о расследованиях, которые продолжаются, так и о делах, по которым уже достигнуты конкретные результаты. Общественность узнает о таких делах, когда уже предъявлены обвинения и произведены задержания. Однако, учитывая специфику работы правоохранительных органов и служб безопасности, не всегда возможно сообщать об этом раньше, пояснил президент. Можем ли мы все предугадать и ко всему быть готовыми? «Нет, это нужно сказать честно, всегда остается серая зона», – заявил Ринкевич. Президент также высоко оценил работу органов госбезопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и других ведомств. Он призвал общество с пониманием относиться к тому, что не вся информация может быть обнародована сразу. «Безопасность никогда не бывает конечным результатом. Это постоянно меняющийся процесс. 100% предотвратить абсолютно все невозможно. Думаю, мы действуем адекватно. Но каждый день возникают новые вызовы», – отметил президент. Глава государства сообщил, что в среду на заседании Совета национальной безопасности планируется заслушать доклады органов госбезопасности, а также обсудить вопросы обеспечения безопасности выборов и технологические решения.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Вдохновение и метаморфозы, происходящие с музыкантом, способны привести его к стилю, кардинально отличающемуся от того, что был на старте творчества. Для примера можно привести артиста Владимира Захарова, который начинал с поп-музыки в группе «Рок-острова», а в итоге освоил и шансон. В молодости коллектив пробовал себя в тяжелом направлении, но вскоре отошел от него, повернув в сторону диска. Тогда бессменный лидер Владимир Захаров параллельно увлекся электронной музыкой. А сегодня он снова вернулся к истокам и продолжает писать песни, похожие на те, что делал раньше. В проекте «Песня сегодняшнего дня» представляем премьеру «Не знаю я».

0: Автомонитор.
1: Тем временем час пик латвийской столицы продолжается. Заторы на лижских дорогах во многих местах приняли свои привычные очертания, но есть и новые участки, где можно задержаться или медленно поехать. В частности, на Педруэс в районе перекрестка Спилгас в направлении моста Славу. Там ведутся дорожные работы. По этой же причине вновь собрался затор на Краста. Сегодня он, правда, пока чуть поменьше, чем был вчера, но причина та же. На подъеме на мост Славу перекрыта полоса из-за ремонтных работ. На выезд в сторону Юглы тормозит перед Муренью, Бриева, Сгатве. Правда, здесь пробка сейчас минут на 10, и от 10 до 15 минут можно оставить на улице Юглас, также перед Муренью. Наверное, не лишним будет напомнить сообщение от Алексея Николаева о том, чтобы не нарушали и не превышали на отдельно взятом участке.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Традиции работать на пару продолжаются. Это улица Лелвардес. Два радара с обеих сторон. Так что, как всегда, будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим. И всем удачи на дорогах.
1: Алексея поблагодарим за то, что предупредил, и обратим внимание на сводку госполиции за минувший вторник. В Риге и столичном регионе было зарегистрировано 73 ДТП, в них пострадали 4 человека, в том числе пешеход и 2 велосипедиста. Это самая страдающая категория участников дорожного движения. Будем внимательны и учитываем, что на двух колесах тоже люди. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА. Там Беатрис.
4: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
5: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
4: Нет, в интернете.
5: Нет, в магазине.
6: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
3: ПТА. Там Беатрис.
7: Veikalos Maxima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: и флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Скользкие улицы. Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем с опроса. Оказывается, молодые мужчины водят автомобиль хуже женщин такого же возраста. К такому выводу пришли британские исследователи. Ну, как исследователи. Там местные страховщики пытаются понять, кто им обходится дороже. В общем, специалисты решили посмотреть статистику аварий. Анализ шел по возрасту и полу водителя. Учитывались также обстоятельства аварии и стоимость последующего ремонта автомобиля. Оказалось, что чаще попадают в ДТП мужчины в возрасте до 25 лет. При этом средняя стоимость восстановления машины после аварии у этой категории на 15% превышает цифры для женщин того же возраста. Кстати, насчет автошкол. Один из самых длинных экзаменов на права в Канаде. Ну, смотрите, сначала теория. Это самое простое, поверьте на слово. Потом водительский тест. После этого вы получаете, внимание, ученические права. То есть ездить вроде бы можно, но только с опытным водителем на пассажирском сиденье. Через годик другой можно попробовать сдать на права, скажем так, более взрослые. Если сдадите, то можно возить одного друга, но опять же в присутствии инструктора. Следующий экзамен опять через год. Если все хорошо, поздравляю, вы водитель и можете уже получать разные категории, естественно, после обучения и экзаменов. И еще, если вы в течение 5 лет не завершили всю эту процедуру, начинайте с первого этапа. Долго? Но зато и аварий на порядок меньше, чем в Латвии. Почти такая же морока и в Германии. Но тут другой пункт. Во-первых, все быстрее. Обладателем заветных корочек может стать уже через пару месяцев. Единственное, что требуется, это терпение, обучаемость, свободное время и довольно приличная сумма. Ну, смотрите. Сначала контракт на обучение в одной из частных школ. Далее посещение окулиста. Затем изготовление специальных фотографий. Все за деньги, между прочим. Ну, а потом надо будет подать в местный орган власти заявление о желании получить водительское удостоверение. К заявлению следует приложить две фотографии и около 25 евро. Да, а справка об окончании курсов первой помощи уже была? Нет? Тогда ее приплюсуйте. Далее покупаете тренировочные билеты, иначе никак, ну и сам экзамен. Вне зависимости от результата стоит около 100 евро. После теории наступает время практики. Как и у нас, нужно покататься с инструктором, заплатить за это и получить справку. А сам экзамен стоит относительно недорого, порядка 200 евро. Но в общей сумме за все про все набегает не менее 2000 евро. Причем как бы подразумевается, что вы сдали все с первого раза. Это, по-моему, самый дорогой экзамен в мире. Зато получается самый вежливый. Водители. Напомню, это в Германии. Удачи за рулем и не нарушайте. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
2: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми 4 матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни.

0: Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
2: Затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
5: Билеты Билишу Сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. По делу о закупках проводятся обыски в больницах Бауски и Елгавы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура в среду 22 июля провели обыски в Баусской больнице.

0: больнице и Елговской городской больнице. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в сотрудничестве с Европейской прокуратурой провело процессуальные действия по уголовному делу, включая обыски. Уголовный процесс был начат Европейской прокуратурой весной 2026 года на основании информации, предоставленной Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В рамках дела расследуется возможное мошенничество в крупном размере и злоупотребление служебным положением, связанные с двумя госзакупками в латвийских больницах. Предполагаемые преступные действия могли нанести ущерб как финансовым интересам Латвии, так и Европейского Союза. Расследование касается двух закупок стоимостью 491 500 евро и 165 500 евро. Как отметили в Европейской прокуратуре, это одно из нескольких уголовных процессов, которые Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура расследуют в связи с возможными преступлениями в сфере госзакупок в латвийских больницах.
1: Про безопасность.
0: В случае отмены мероприятий из-за угрозы воздушному пространству стоимость билетов возвращать не надо, предусматривают поправки к закону о безопасности публичных, развлекательных и праздничных мероприятий, которые Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду, 22 июля, поддержала в окончательном чтении. По этим поправкам Сейм примет решение на внеочередном заседании в четверг, 23 июля. Поправки предусматривают, что организатору мероприятия запрещается начинать публичное мероприятие, а также он обязан его прервать, если в месте проведения мероприятия или на непосредственно прилегающей к нему территории объявлено раннее предупреждение об угрозе воздушному пространству, которое создает прямую или существенную угрозу жизни и здоровью людей и требует немедленных действий для обеспечения безопасности населения. Законопроект также предусматривает, что если проведение публичного мероприятия было прервано и его по объективным причинам нельзя было возобновить, то мероприятие будет считаться отмененным. Если платное публичное мероприятие будет отменено из-за угрозы, его невозможно будет начать или продолжить по независящим от организатора причинам, поставщик услуги не будет обязан возмещать посетителю стоимость билета или иной платы за участие. Эта норма будет распространяться на мероприятия, которые состоятся после вступления закона в силу, независимо от того, когда был приобретен билет или осуществлена оплата за участие. Закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. 8 баллов с хвостиком и 71 затор показал монитор на максимуме 18.36. С тех пор ситуация в целом улучшилась, но не везде. Остаются проблемные места. На одно из них обратим внимание. Еще пару часов назад Алексей Николаев прислал инфо, что называется, глазами очевидца. И оно в данный момент актуально.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Подъем с улицы Краста на Стахановский мост ограничен. Там в одной полосе ведутся дорожные работы. Образовалась пробка. Имейте в виду, может быть, ищите другие пути объезда. Всем хорошего дня.
1: Еще раз поблагодарим Алексея и отметим, что на Краста можно оставить даже сейчас до 15 минут. Очередь от Южного моста протянулась до салона «Шкода», как написал об этом водитель такси Александр Рязанов. Пробки действительно уменьшаются, уже появились 5 баллов на мониторе, это в среднем по городу, а мы обратим внимание на прогноз погоды. Если сегодня вечером будет без осадков, то завтра в четверг утром и днем возможны кратковременные дожди. Будет преимущественно облачная погода при температуре от 16 до 18 градусов. Ну вот такое оно, нормальное латвийское лето. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
4: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
3: И в ПТА каждый клиент – босс.
4: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
5: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Романа Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусерц.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: актрисы с 1 июля.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билишус Сервис».

0: Остановка.
1: Пора сделать короткую вкусную остановку. Сегодня мы приготовим говядину, тушеную с овощами и красным вином. Но помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Истоки этого рецепта уходят во французскую кухню. Классическая говядина, тушенная в красном вине с луком, морковью и травами, родилась в регионе Бургундии. Местные жители искали способ сделать жесткое мясо мягким, а вкус глубоким и насыщенным. Они заменили воду вином, добавили немного овощей и дали блюду время. Так появилось то, что теперь во всем мире считается символом неспешного, ароматного ужина. Чтобы приготовить говядину с овощами и вином, возьмите куски мяса средней жирности, промойте и обсушите их. Нарежьте на порционные куски и обжарьте на раскаленной сковороде до легкой корочки. Добавьте нарезанный лук, морковь, немного сельдерея, перемешайте и залейте хорошим красным вином так, чтобы оно слегка покрывало мясо. Убавьте огонь и оставьте блюдо томиться под крышкой не меньше часа, пока мясо не станет мягким и пропитанным ароматом и овощей. В конце добавьте немного соли, свежемолотый черный перец и веточку тимьяна или розмарина. Подавайте блюдо горячим, с картофелем, пюре или просто с кусочком свежего хлеба, который впитает ароматный соус. Приятного!

0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Вдохновение и метаморфозы, происходящие с музыкантом, способны привести его к стилю, кардинально отличающемуся от того, что был на старте творчества. Для примера можно привести артиста Владимира Захарова, который начинал с поп-музыки в группе «Рок-острова», а в итоге освоил и шансон. В молодости коллектив пробовал себя в тяжелом направлении, но вскоре отошел от него, повернув в сторону диска. Тогда бессменный лидер Владимир Захаров параллельно увлекся электронной музыкой. А сегодня он снова вернулся к истокам и продолжает писать песни, похожие на те, что делал раньше. В проекте «Песня сегодняшнего дня» представляем премьеру «Не знаю я».

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
4: Беатрис. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Предложение на выходные с купоном «Лидл Плюс». Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. «Лидл» стоит того.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
5: Если чё, я бах.
3: Билеты в кассах «Билеши сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометра поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу Сервис.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Цинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Севенбет. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала».
6: Люди ночами.
5: Билеты на FridayTicket.com.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Леонтьев. «Ты меня не забывай». Живое выступление 2015 года.
1: По домам? Нет? Ну тогда на пассажок?

вечно, может, днем, а может, ночью. Ты меня не забывай, нет. Вот и не забывайте.

0: Реклама. The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox. Билеты Билишу Сервис.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Я знаю пару. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билеш Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» фильм, который уже много лет называют одной из самых добрых и вдохновляющих картин. Фильм «Один плюс один» покорил миллионы зрителей по всему миру и доказал, что настоящая дружба способна изменить жизнь. И самое главное, эта история основана на реальных событиях. Фильм «Один плюс один» рассказывает о богатом французском аристократе Филиппе, который после несчастного случая оказывается прикован к инвалидному креслу. В поисках помощника он неожиданно выбирает Дриса, молодого человека, который пришел лишь за формальной подписью для получения пособия. Несмотря на разницу в возрасте, воспитании и образе жизни, между ними возникает настоящая дружба. Дрис возвращает Филиппу вкус к жизни, помогает вновь почувствовать свободу и даже убеждает встретиться с женщиной, с которой тот долгое время переписывался. А Филипп помогает Дрису изменить свое будущее. На первый взгляд они совершенно разные. Филипп привык к роскошной жизни и хорошим манерам. Дрис говорит все, что думает, не признает условностей и часто действует спонтанно. Но именно эта искренность помогает Филиппу снова почувствовать радость жизни. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: лишь бы ты всегда была моей.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

Прости, что я опять под утро возвращаюсь, полночи пробежав под мартовским дождем. И у твоих дверей я, как всегда, покаюсь и напрошусь на чай с вишневым пирогом. Прости, что я дыхну

Авторадио Латвия. Живой звук. Дима Билан. Я просто люблю тебя. Живое выступление 2017 года.

только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обидами.

Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Вдохновение и метаморфозы, происходящие с музыкантом, способны привести его к стилю, кардинально отличающемуся от того, что был на старте творчества. Для примера можно привести артиста Владимира Захарова, который начинал с поп-музыки в группе «Рок-острова», а в итоге освоил и шансон. В молодости коллектив пробовал себя в тяжелом направлении, но вскоре отошел от него, повернув в сторону диска. Тогда бессменный лидер Владимир Захаров параллельно увлекся электронной музыкой. А сегодня он снова вернулся к истокам и продолжает писать песни, похожие на те, что делал раньше. В проекте «Песня сегодняшнего дня» представляем премьеру «Не знаю я».

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Мне все чаще стали сниться те места, где вырос я. Те, что стали за границей, так решили за меня. Тюбетейка в шифонере, фото папы на стене. За окном метут метели, и все чаще снится мне.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Нана». Файна. Запись выступления июль 2024 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов,

никто не мог заставить. Молчание — начало всех начал. Но если плечи — песня,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Хай-фай и Митя Фомин. Не дано. Живое выступление 2019 года.
1: Можно сейчас вот аплодировать.
2: На секундочку, 98-й год.
3: Вообще.
4: На секундочку.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

дай Бог побольше разных стран, не потерял в своей, однако, дай Бог, чтобы ты.

дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.